0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Русский блок «Радио «Овози точек» приветствует вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фаридун Мукими, Мутаба Насырова, Югелой Анвари, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. В Бишкеке состоялось открытие Дней кино Республики Таджикистан в Кыргызской Республике. В Минске состоялся вечер памяти Абулкасима Фирдауси. В Бустоне состоялся городской конкурс «Лучшая библиотека». ВОЗ и Центральная Азия готовятся к запуску 5-летней программы здравоохранения. А теперь к основным новостям. 19 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в международный аэропорт города Душанбе и принял личное участие в церемонии принятия горсти земли с мест захоронения выдающихся сынов таджикского народа, героев Таджикистана Нусратло Махсума и Шириншо Шотемура, а также видного деятеля культуры в истории нации Нисора Мухаммада. Уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что Нусратло Махсум и Шириншо Шотемур считаются одними из основоположников современной таджикской государственности и внесли неоценимый вклад в сохранение нации, защиту национальных интересов, определение административных границ и создание Республики Таджикистан. Затем участники этой исторической церемонии в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов направились в Центральный соборной мечети города Душанбе. После завершения заупокойной молитвы на кладбище Лучоб состоится церемония предания земли праха героев Таджикистана с соблюдением традиций священного ислама и с особыми почестями. В рамках Дней культуры Республики Таджикистан в Кыргызской Республике в городе Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия Дней кино Республики Таджикистан в Кыргызской Республике. В ходе церемонии министры культуры двух стран подчеркнули, что проведение Дней таджикского кино является важной составляющей культурно-гуманитарного сотрудничества между Таджикистаном и Кыргызской Республикой и способствует дальнейшему укреплению отношений дружбы, добрососедства, взаимопонимания между двумя братскими народами. Было отмечено, что кинематограф занимает особое место в развитии межкультурного диалога, сохранении духовно-нравственных ценностей и популяризации богатого историко-культурного наследия народов Центральной Азии. А совместные культурные инициативы служат расширению гуманитарных связей между двумя государствами. В рамках Дней кино в кинотеатре «АЛА-ТОО» запланированы показы таджикских художественных фильмов. В частности, 18 мая состоится показ фильма «Жизнь прекрасна», 19 фильма «Сказание о Рустаме», а 20 мая фильм «Тропа гнева». По инициативе посольства Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран в Республике Беларусь в обществе дружбы культурных связей Республики Беларусь с зарубежными странами состоялся творческий вечер, посвященный памяти выдающегося таджикско-персидского поэта Абулкасима Фирдауси. Мероприятие открыли чрезвычайный полномоченный посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Алириза Сануи и чрезвычайный полномоченный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Бахтовар Сафарзода. Было подчеркнуто, что творчество Фирдауси стало неотъемлемой частью духовного и культурного наследия персоязычных народов, символом гуманистических идеалов и исторической памяти и преемственности многовековых культурных традиций. Культурная программа вечера включала чтение отрывков из произведений Фирдауси на таджикско-персидском, русском и белорусском языках, что стало ярким символом культурного диалога, взаимопонимания и духовного сближения народов. В Бустоне в честь 70-летия основания города состоялся городской конкурс «Лучшая библиотека». Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Бустона. По результатам конкурса были отмечены действующие образцовые библиотеки города. В частности, были отмечены библиотека гимназии номер 2, библиотека президентской школы для одаренных детей, библиотека Горно-металлургического института Таджикистана и городская библиотека Бустона. Главная цель конкурса заключалась в развитии культуры чтения, повышении уровня осведомленности общественности, привлечении подростков и молодежи к чтению книг и развитии деятельности библиотек. 18 мая министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухридин провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также сверили часы по актуальным темам международной повестки дня. Перейдем к зарубежным новостям. 17 мая в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения состоялась неформальная встреча министров здравоохранения и глав делегаций Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с региональным директором Европейского бюро ВОЗ доктором Хансом Клюге. Центральной темой переговоров стало завершение процесса институционализации дорожной карты по охране здоровья и благополучию для Центральной Азии на период 2026-2030 годов, или же ДКЦА 2.0. Участники обсудили подходы к официальному принятию документа и форматы его политического запуска. По итогам встречи стороны подтвердили, что ДКЦА 2.0 и операционное руководство по ее реализации в целом согласованы и готовы к утверждению на политическом уровне. Достигнуто общее понимание по ключевым параметрам официального запуска и перехода к полной фазе реализации документа. Федеральный суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил громкий иск миллиардера Илона Маска против компании OpenAI и ее руководства в лице Сэма Альтмана. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили агентства Reuters и AP. 9 присяжных единогласно пришли к выводу, что Маск слишком долго тянул с подачей иска и пропустил установленный законом срок. Судебное разбирательство продолжалось 3 недели, однако само совещание членов жюри перед вынесением приговора заняло менее 2 часов. Илон Маск был соучредителем OpenAI, которая начала работу в 2015 году и впоследствии создала ChatGPT. В первые годы существования компании предприниматель вложил в нее 38 миллионов долларов. Позднее он обвинил гендиректора OpenAI Альтмана и его первого заместителя Грега Брокмана в том, что они якобы за его спиной изменили миссию компании, преобразовав ее в коммерческое предприятие. После ухода Илона Маска OpenAI привлекла финансирование от корпорации Microsoft и продала ей часть акций. Затем компания вышла на рынок с ChatGPT и заработала на этом миллиарды долларов. Южная Корея закрывает индустрию собачьего мяса. Полный запрет отрасли вступит в силу 7 февраля 2027 года. Закон о запрете приняли в 2024 году, а полностью он заработает 7 февраля 2027 года. С этой даты в стране запретят разведение, забой, продажу и распространение собак для еды. По информации Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Южной Кореи, в стране уже закрыли более 80% специализированных ферм. Из 1537 хозяйств работу уже прекратили 1265, осталось 272. Их будут проверять летом. В министерстве отметили, что правительство продолжает выплачивать компенсации владельцам ферм и помогает им перейти на другие виды деятельности. Для этого власти запустили специальные программы поддержки и консультации для фермеров. Мера направлена на защиту животных и отражает изменения общественного отношения к употреблению собачьего мяса в стране, подчеркнули в ведомстве. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овозь Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
3: «Овозь Туджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овозь Туджик».
0: Это радио Овози Туджик. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в международный аэропорт города Душанбе и принял личное участие в церемонии принятия горсти земли с мест захоронения выдающихся сынов таджикского народа, героев Таджикистана Нусратулло Махсума и Шириншу Шутимура, а также видного деятеля культуры в истории нации Нисора Мухаммада. Непосредственное участие главы государства в этой историко-духовной церемонии является ярким свидетельством высокого уважения государства и правительства Республики Таджикистан к национальной истории, культуре, свободе и государственному суверенитету, а также к заслугам самоотверженных сынов Родины. В знак глубокого почтения к памяти выдающихся представителей нации в честь принятия горсти земли с мест их захоронения территория аэропорта была празднично оформлена, а военнослужащие почетного караула выстроились по обеим сторонам разосланной красной дорожки. В торжественной атмосфере высокого уважения и достоинства после рапорта ответственных лиц лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, военнослужащие почетного караула с особыми почестями вынесли из самолета капсулы с землей с мест захоронения героев Таджикистана, накрытые государственным флагом Республики Таджикистан, и торжественным церемониальным маршем перенесли их на площадь аэропорта. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с глубоким почтением и искренним уважением воздал дань памяти Нусратулла Махсума, Шириншошу Теймура и Нисора Мухаммада возле капсул с землей с мест их захоронения, отметив их исторические заслуги перед народом. В эти волнующие исторические моменты глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Нусратулла Махсум и Шириншоша Теймур считаются одними из основоположников современной таджикской государственности и внесли неоценимый вклад в сохранение нации, защиту национальных интересов, определение административных границ и создание Республики Таджикистан. Действительно, благодаря государственной независимости и особому вниманию лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня всесторонне изучаются исторические заслуги выдающихся сынов Родины и получают достойное признание, а их имена и жизненный путь почитаются как образец патриотизма, национального самосознания, верности и самоотверженного служения государству и народу. Этот благородный шаг рассматривается как продолжение культуротворческой, созидательной и гуманистической политики главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона. Еще раз подтверждает, что в годы независимости, возрождения исторической памяти, почитание выдающихся сынов нации и укрепление национального самосознания стали одними из важнейших направлений государственной политики.

0: народа. Теперь эти национальные герои, преданные сыновья древнего таджикского народа, обретут вечный покой на своей исконной земле, в родном Таджикистане, стране, ради которой они пожертвовали своими жизненными. Этот шаг, несомненно, принесет успокоение душам мучеников на пути свободы и станет для нынешнего и будущего поколения Таджикистана свидетельством того, что Родина никогда не забывает самоотверженных и преданных сыновей своего народа. И пусть даже спустя годы неизменно воздает должное их заслугам. Несомненно, это благородное преклонение и это высокая признательность, вознесенная во имя самоотверженных сынов славного таджикского народа, навечно останутся запечатленными в странице истории.
1: Абухайм Ракиб, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки. Я думаю, что, значит, вот эти события, которые мы стали очевидцами, это очень большое и историческое, и политическое, и воспитательное значение, очень большое значение. Ибо все эти люди в свое время играли большую роль в становлении, в развитии нашей республики. Они были преданы всему нашему народу, все свои сознательные жизни. Они думали о том, как быть дальше, наш народ процветать, развивать промышленность, сельское хозяйство, науку и так далее. Почему? Потому что они жили в таких очень трудных военно-политических обстановках. Очень трудных военно-политических. Это были 20-е годы и начало 30-х годов прошлого века. А мы знаем, что как раз 20-е годы это было такое время, когда только что была установлена советская власть в Северном Таджикистане, а вот через несколько лет, то есть начиная с 1921 года, после того, как была ликвидирована эмирский хан, потом начинается басманское движение против Советского Союза. Уже была создана Бухарская Народная Республика, и оттуда была, значит, создана специальная военно-политическая кампания, которая в истории называлась, значит, Гисарская военно-политическая кампания. После разгрома басманства Нусро Максум на это время как раз находился у себя в городском районе. Раньше он был трудовым мигрантом в Ферганской долине. Потом приехал сюда и сразу он включился в борьбе против местных, значит, басмачей за установление упрощения советского войска. В 1924 году, когда было национально-территориальное размежевание в Средней Азии, была создана автономная республика Таджикистан. Сначала была автономная область, но это очень история такая длинная, не могу. В этом процессе значит, образования автономной республики в состав Узбекской ССР большую роль сыграли вот эти, значит, нынешние герои Таджикистана. Это Нусро Максум и Шеншо Шотим. Особенно я должен подчеркнуть роль Нусро Максума как политического руководителя. Значит, начиная с 24 года, по декабрь 1933 года, значит, он был сначала председателем ЦИК, Центральный исполнительный комитет Республики, Автономной Республики Таджикистан, а потом ЦИК, когда в 1929 году образовалась республика, седьмая республика, которая входила в состав Союза ССР, он был председателем Центрального комитета ЦИК, Союзной Республики Таджикистан. В декабре 1933 года враги таджикского народа и внутренние враги таджикского народа вот, придумали, как будто они были Нусро Максум и там Шотиры и другие, были представители национальной буржуазии. Это было все бред, потому что такая, значит, национальная буржуазия в Средней Азии не было. А мы знаем, что буржуазия формируется в период капитализма. А Средняя Азия не видит капиталистический способ продажи. Поэтому его, значит, оклеветили, значит, он был исключен из состава правительства и был направлен в нашу Москве. И в 1937 году, как и другие, он был, значит, репрессирован, а в 1957 году опять его, значит, реабилитировали. А сейчас, когда у нас республика стала свободная, так, суверенная республика, у нас уважаемый президент, лидер нации Мухаммед Рахмон, и вот, пожалуйста, он потребовал, чтобы вот эти останки этих людей привезли сюда и похоронили. Это для чего? Это имеет большое, еще раз повторяю, и политические, и воспитательные значения. Чтобы наши поколения потом знали, что, как они боролись за

значит, утверждение советской власти, установление, упрощение советской власти в Таджикистане. Развитие народного образования, развитие сельского хозяйства в 20-30-е годы Нурсултан очень много работал о возвращении наших беженцев, которые в годы, 20-е годы, после разгрома Бухарского эмирата, они переселились на Таджикистан, где-то около 250 тысяч. И потом Нурсултан Максим когда стал президентом ЦИК Народной Республики, вот через руководство Москвы он смог их вернуть. Он вернул всех их в новые земли, которые освоили Вахши долины. Вот знаменитые Вахши долины в конце 20-х годов, начало 30-х годов были освоены вот благодаря участию этих переселенцев. Их туда переселили, Нурсултан Максим. Так что я думаю, что он ему не зря наш президент дал ему вот высокое звание Героя Таджикистана.

0: Абдурашитов Фузин Маматович, заведующий отделом новейшей истории Института истории, археологии, этнографии Ахмада Дуниша, Национальной академии наук Таджикистана. По поводу сегодняшней церемонии приема горсти земли наших героев, героев таджикского народа, Нусратулло Махсума, Шириншош Шотимура, является историческим событием в жизни таджикского государства и общества. А что касается личного участия основателя мира и согласия, лидера нации, президента Республики Таджикистан Имомали Рахмона в приеме горсти земли этих героев, он выполнил еще одну историко-духовную миссию свою. Это дань памяти, это уважение к истории, уважение к героям истории. Ведь Нусратулло Махсум, Шириншо Шотимур и многие другие, которые были репрессированы, они стояли у истоков государственного строительства в Таджикистане. Именно благодаря им подвигам, героизму Таджикистан тогда обрел полунезависимость в 1924 году в качестве автономии. После этого в 1929 году стал полноценной республикой в составе СССР. И все это заложило основу государственного строительства. И в последующие годы с распадом СССР именно вот эти исторические события позволили обрести Таджикистану подлинную независимость в 1991 году. Что касается личного вклада, героизма Нусратулло Махсума, тут необходимо просто констатировать те исторические факты, что, начиная с 1924 года, он полностью был самомобилизован в процесс государственного строительства. Именно благодаря его стараниям были определены национально-территориальные государственные границы нынешнего Таджикистана. Они боролись за это. С 1926 по 1929 год он был председателем СНК и в последующие годы был руководителем Таджикистана. И за все эти годы он боролся за интересы таджикского народа. И вот в это время именно по его инициативе были возвращены беженцы из Афганистана. Начался процесс переселения из горных районов в долины земли. Бахская долина, начало освоения лично по инициативе Нусратулло Махсума. Ну, про других заслуг в книгах есть книга в рамках освещения жизни и деятельности героев таджикского народа. Выпустили серию книг в Государственном педагогическом университете Таджикистана. И одним из авторов книги, посвященной Нусратулло Махсуму, был я. В то время мы готовили книгу. Мы обязаны перед этими героями, чтобы возродить их историю, героизм освещать. Я очень надеюсь, что наши молодые ученые, историки возьмутся за это. И мы обязаны перед ним, чтобы правдивую, объективную историю, их вклад, их героизм освещать, чтобы таджикское общество знало о своих героях.
1: Ну а накануне на Донском кладбище города Москвы состоялась церемония принятия капсул с землей с места захоронения героев Таджикистана Нусратулло Махсума и Шириншо Шотимура, а также выдающегося сына таджикского народа Нисора Мухаммада. Делегацию Республики Таджикистан возглавил министр иностранных дел Сироджидин Мухридин. С российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин и специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Церемония состоялась с участием рот почетного караула Республики Таджикистан и Российской Федерации. Инициатива принятия доставки символической земли с места захоронения героев Таджикистана реализована по непосредственному поручению лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и оценивается как значимое событие в реализации государственной политики по восстановлению исторической справедливости и сохранению национальной памяти. Этот шаг также олицетворяет духовное воссоединение с Родиной исторических личностей, посвятивших свою жизнь служению народу. В своей речи Сироджидин Мухридин отметил, что Нусратулло Махсум и Шириншо Шотимур в 1920-30-е годы, проявляя выдающуюся политическую волю, отстаивали право таджикского народа на самоопределение и развитие. Таким образом, Нисор Мухаммад внес значительный вклад в становление культурно-образовательных основ государства. Идеи и наследие вышеназванных лиц выдержали испытания временем, и в знак признания их выдающихся заслуг указами президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Нусратулло Махсуму и Шириншо Шотимура было посмертно присвоено высшее государственное звание Герой Таджикистана. Министр иностранных дел от имени правительства Республики Таджикистан выразил искреннюю признательность правительству России, администрации города Москвы и всем, кто содействовал в организации этой благородной миссии. В своих выступлениях Михаил Галозин и Михаил Швидкой отметили важность восстановления исторической справедливости в связи с возвращением земли героев на родину. Участники подчеркнули их огромную заслугу в становлении Республики Таджикистан в советский период и отметили, что передача земли укрепляет братские связи между народами Таджикистана и России, способствуя дальнейшему углублению дружеских и братских отношений. Капсулы с землей с места захоронения героев Таджикистана станут частью национального мемориального комплекса, символизируя преемственность поколений и неразрывную связь исторического прошлого с настоящим и будущим нашей страны.

Уважаемые слушатели, мы сегодня поменяли сетку нашего вещания и посвящаем большую часть нашей программы памяти героев Нусратулло Махсума и Шириншо Шотимура. Сегодня, уважаемые слушатели, мы расскажем о жизни, смерти и наследии героя Таджикистана Нусратулло Махсума. Декабря 1957 года посмертно был реабилитирован Нусратулло Махсум, один из отцов-основателей советского Таджикистана, ставший жертвой большого террора. Так было восстановлено доброе имя человека, который буквально отдал жизнь во имя благополучия республики. Будущий глава советского Таджикистана Нусратулло Махсум родился 1 июля 1881 года в кишлаке Чашмай-Кози, расположившемся среди гор на восточной окраине Бухарского эмирата, ныне Ражский район, в бедной семье Дехкан. Его детство мало отличалось от детства других сверстников. Начальное образование Нусратулло получил в местном медресе. С самых ранних лет он помогал отцу и матери в работе по хозяйству. В те годы многие жители кишлаков были вынуждены уезжать на заработки в крупные города, чтобы поправить свое материальное положение и хоть как-то обеспечить семью. Не минуло это участи юного Нусратулло Махсума. В возрасте 14 лет он переехал в Коканд, где устроился грузчиком на одной из хлопковых фабрик. Он проработал на ней 10 лет. Во время революции 1905-1906 годов Нусратулло, как и многие другие рабочие, принимал активное участие в движении за права трудящихся. Должно быть, именно тогда он впервые узнал о социалистических идеях, во имя воплощения которых он трудился всю оставшуюся жизнь. Причастность к революционным выступлениям не прошла бесследно. Нусратулло был уволен с фабрики и вернулся в родное селение. Последующие 14 лет Махсум почти не участвовал в политике, занимался собственным хозяйством и вел жизнь обычного дехканина. Для Махсума все изменилось в 1920-м после победы революции, свержения власти эмира и основания Бухарской Народной Советской Республики. В декабре того же года Нусратулло вступил в рабоче-крестьянскую партию большевиков и влился в ряды борцов за установление советской власти в Центральной Азии. Он деятельно участвовал в подавлении басмачества и уже на своем первом партийном посту председателя Гармского областного продовольственного комитета по снабжению Красной Армии проявил свои недюжинные организаторские и лидерские способности. Активного работника вскоре заметили, и в 1922 Нусратулло Махсум стал уполномоченным ЦИК Бухарской Народной Социалистической Республики по делам Восточной Бухары, а затем, как человек хорошо знакомый с ситуацией в регионе, стал председателем Восточно-Бухарского областного исполкома. В середине 1924 года в партийном руководстве в Москве и Туркестане в самом разгаре была дискуссия, как разрешить самую острую проблему Центральной Азии – национально-территориальное размежевание. Нусратулло Махсум, а также партийное руководство Восточной Бухары и представители таджикской интеллигенции стали непосредственными участниками этих споров, в которых без преувеличения решались судьбы целых народов, в том числе и таджиков. Изначально предполагалось, что территории, которые в настоящее время входят в Таджикистан, должны стать частью Узбекской ССР в качестве автономной области. Это, однако, означало, что у местных органов власти будут ограничены возможности для проведения самостоятельной политики во всех сферах, включая культурно-образовательную, которая имела особое значение в период формирования единой таджикской нации. Нусратулло Махсум не побоялся высказать свой протест в письме на имя Иосифа Сталина. В нем он отмечал, что следует придать будущей таджикской автономии более весомый статус с расширением прав местных органов, а также включить в ее состав некоторые районы с преобладающим таджикским населением. В
конце концов, труды Махсума и его соратников, главным из которых считается национальный герой современного Таджикистана Ширин-Шушу Теймур, не прошли даром. В октябре 1924 года было провозглашено создание Таджикской автономной ССР в составе Узбекистана. Это событие можно с полным правом назвать первым этапом в образовании суверенного таджикского государства. В ноябре того же года Нусратулла Махсум был избран председателем революционного комитета Таджикской АССР. Он стал фактически руководителем Таджикистана. Нусратулла Махсум и его соратники не были до конца удовлетворены результатами размежевания и решением центра, так как понимали, что таджикский народ имеет право на отдельное государство. Руководство автономии посылало новые письма, доклады и обращения в Москву обоснованием инициативы о преобразовании Таджикской автономной ССР уже в самостоятельную Советскую Республику.

И через 5 лет, в октябре 1929-го, это, наконец, свершилось. Нусратулла Махсум, как опытный лидер и организатор, сохранил свои полномочия главы республики в качестве председателя ЦИК новообразованной Таджикской ССР. Таким образом, он стал основателем таджикского государства в его современных границах. На посту лидера республики Нусратулла Махсум многое сделал для процветания своей родины. Он и Ширин-Шо Шотемур активно боролись с басмачами, отдавая предпочтение не военным, а дипломатическим методам. Нусратулла Махсум всячески способствовал примирению с ними и их возвращению к мирной жизни. Одной из главных задач, стоявших перед государством в то время, было восстановление разрушенной во время гражданской войны экономики. Согласно подсчетам исследователей, лишь в 1921-22 годах территория Таджикистана покинула почти четверть населения. Около 250 тысяч человек бежали в соседний Афганистан, спасаясь от невзгод, которые принесли военные действия. Это привело к значительной деградации сельского хозяйства, а многие районы опустели практически полностью. Руководство Таджикистана во главе с Нусратуллой Махсумом предпринимало шаги по возвращению беженцев в страну. Им разъясняли, что молодому советскому государству очень нужны рабочие руки, что переселенцам окажут всю необходимую поддержку и что те из них, кто в прошлом воевал в отрядах басмачей, не будут преследовать. Нусратулла Махсум инициировал принятие специального закона о всеобщей амнистии, чтобы эмигранты имели возможность вернуться на родину.

Однако эти усилия привели лишь к ограниченным результатам. В Таджикистан возвратилось 40 тысяч человек, что было недостаточно для восполнения демографических потерь и восстановления сельского хозяйства. В качестве меры, способной компенсировать нехватку трудовых ресурсов в стране, власти поощряли внутреннюю миграцию из горных районов на равнинные территории, где необработанной земли имелось в избытке. Однако существовала другая проблема. Эти районы в большинстве своем были засушливы и непригодны для земледелия. Выход из этого положения все же удалось найти. Период со второй половины 20-х до начала 30-х годов в Таджикистане стал временем активной реализации различных инфраструктурных проектов. Так, по инициативе Нусратулло Махсума в кратчайшие сроки было завершено строительство Вахшского оросительного канала, позволивший вывести в сельскохозяйственный оборот 94 тысячи гектаров земли. Кроме того, сооружались автомобильные дороги и мосты, связавшие труднодоступные районы страны с центром. До Душанбе провели железную дорогу, построили первые аэродромы, что дало толчок развитию гражданской авиации в Таджикистане. Результаты не заставили себя долго ждать. В республике за короткий период выросла площадь орошаемых и возделываемых земель. Увеличился урожай хлопка и других культур. Экономика восстановилась быстрыми темпами. Не забывало руководство страны и о развитии образования национальной культуры. В частности, в Таджикистане строили школы, появились первые высшие учебные заведения, печатались газеты, учебники и другая литература на таджикском языке. Значительно поднялся уровень грамотности населения. Все эти достижения молодой таджикской ССР стали возможны во многом благодаря неутомимой энергии и продуманной политике Нусратулло Махсума и его соратников Шотимура Ширинсо, Нисора Мухаммада, Чинора Имомова, Садриддина Айни и других. Тем не менее, не все преобразования проходили гладко. В 1929 году Иосиф Сталин, советское руководство в Кремле, приняли решение о смене экономического курса и сворачивании политики НЭПа. Началась широкая кампания по коллективизации деревень. Коснулась программа и Таджикистана. Нусратулло Махсум, как и большинство лидеров страны, не являлся активным поборником создания колхозов, невзирая на средства и потери, а потому осторожно отстаивал умеренную позицию в отношении состоятельного крестьянства. В одном из публичных выступлений он заявил: «Следует отличать бая от зажиточного крестьянина. Первый живет за счет ренты, а второй за счет своего труда и труда членов своей семьи». Этим установкам и был подчинен курс правительства Таджикистана в вопросе коллективизации. Однако осторожность Махсума ему не помогла. Несмотря на лояльность остальным решениям ЦИК, отход от генеральной линии партии не мог остаться незамеченным в Москве. В декабре 1933 года на заседании Политбюро ЦК ВКПБ руководство Таджикистана было подвергнуто критике за антипартийную и антисоветскую политику. Уже через месяц Нусратулло Махсум и глава СНК Таджикистана Абдурахим Ходжибаев были сняты со своих постов. Бывший лидер страны был отправлен в Москву на учебу во Всесоюзную плановую академию. Хотя пока это казалось опалой и ссылкой, на деле было отсроченным приговором. Жизнь Нусратулло Махсума оборвалась трагически. Как и многие его сподвижники, он попал под каток репрессий и был арестован 8 июля 1937 года. 31 октября Нусратулло Махсума приговорили к высшей мере наказания по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности и на следующий день расстреляли.

0: Об этом очень нелегких днях своей семьи рассказала нам внучка героя Таджикистана Нусратулло Махсума Бахринисо Кубилова.
1: Моя мама, бабушка, они никогда не говорили о том периоде жизни, то есть о 30-х годах, когда у них случилось такое горе. Дедушку забрали, и больше он не вернулся. Бабушка, правда, вот я помню, мы летом на каникулах у бабушки жили. И вот она, я уже писала в своей книге «Устная история женщин Таджикистана», она вот так никогда специально не рассказывала о том периоде жизни. Она пела песни. И вот она в песне сама сочиняла тексты, и вот пела «Биобачаджон, Акунмеравем, Баватан». Мерен, ну там вот такого плана, потому что когда дедушку в 37-м году забрали, у бабушки на руках остался 56-дневный ребенок. 56 дней было. Моей маме было 11 лет, дяде Акбару было 8 лет, а вот дяде Музафару было 56 дней. Ну, конечно, это донос, потому что, в принципе, тогда завели дело на Нусратулло Махсума и Абдурахима Хаджибаева в том, что они вели неправильную политику, в том, что они национализмом занимались. Их обвинили в том, что он дедушку, что он Баев поддерживал. А он на них просто опирался. На кого ему надо было опираться? На бедняков, что ли? У Баев были деньги, поэтому он, делая, так сказать, революцию здесь, он, конечно, опирался на богатые слои населения. Ну, и помню, один раз я бабушку все-таки записала на магнитофон. Вот я сейчас не помню, я в школе училась, то ли в 6 классе, то ли в 7. Ну, а потом в 2001 году, где-то вот в начале 2000-х годов, проект женской сетевой программы, значит, объявили конкурс на написание книги «Женские устные истории». То я подала заявку, прошла, и я вот все думала, о чем же можно написать? Ну, поскольку я по образованию, у меня базовое образование, я музыковед, у меня консерваторское образование, и я решила все-таки как-то приблизить музыку с историей, с женщинами. И вот я выбрала такую тему «Женские песни как устные истории». То есть, когда женщина не может рассказать то, что у нее на сердце, она через песню это все передает. И я точно знаю, что многие женщины вот обращались к такому методу, и в частности моя мама. Когда у нее умер брат Акбар, он был младше ее на 3 года. Ну, сами понимаете, когда младший умирает, каково старшему тяжело. И вот я помню, она вот сидела и в тетрадке вот писала, писала, писала вот эти свои марсия, вот эти вот. Вот, и пела потом. И вот я решила, а почему бы мне у мамы не взять интервью? Потому что никогда мама ничего не рассказывала. И вот я маму долго уговаривала, она вот просто не хотела. Мне кажется, уже страх как бы прошел, потому что время уже, сами понимаете, это уже 10 лет прошло. Шло как вот независимость, до этого была гласность, перестройка и так далее, уже люди стали более открыты. Мне показалось, что мама не хотела ворошить прошлое, потому что заново вот это вот все переживать, она лучше думала, пусть это останется в черном ящике, там, чем она будет это. В общем, как-то я ее уговорила, ну, когда-то же надо об этом говорить. И вот мама начала рассказывать, как это было. В книге это все написано. В книге «На истории женщин Таджикистана» мы написали в соавторстве с Наргиз Халимовой. И вот я тогда вот помню, меня просто, вот знаете, это была первая вот мамина, так сказать, исповедь, можно сказать, да? И что меня поразило, что мама, вот ей уже было в 2001 году, ну, сколько ей было, если она 25-го года рождения, уже около 80 лет, да? Но память была потрясающая. Она все по дням, по часам помнила, когда дедушку забирали. Угу. Вот она рассказывала, что это было в местечке Титьково, где родился Калинин, в Подмосковье. И потом она сказала, что вот мы, как всегда, отдыхали. Маленький братишка, значит, грудной был совсем. Вдруг на газике черном приехали в кожаных куртках НКВДшники и, говорит, стали забирать дедушку. Вот. И когда, ну, естественно, они уже в то время в Москве жили, и очень многих забирали, и бабушка сразу поняла, в чем дело, и она единственная сказала, говорит, вы куда? Максум она его называла. И говорит, это что мне делать одной? Все-таки у бабушки ни образования не было, знания русского языка не было, ничего. Говорит, что мне одной с 3 детьми здесь делать? Он сказал, говорит, здесь какое-то недоразумение. Я сейчас поеду в Москву, мол, все выясню и вернусь.
2: И а кем он тогда вот работал?
1: Он уже должности у него не было, он был, значит, слушателем плановой академии, или как называют ее, Академия народного хозяйства в Москве. Последняя его должность была председателя ЦИК Таджикской ССР, вот, а потом вот его, так сказать, отправили на учебу, и таким образом они его просто сняли. И потом, значит, и вот как по рассказам мамы, Значит, дедушку забрали, потом, значит, бабушка с детьми вернулась в Москву. Но у дедушки был еще старший сын от первого брака. Он тогда учился в Москве в институте имени Бубнова, в педагогическом институте на историческом факультете. И его уволили, как сына врага народа, видимо. Потом, правда, когда уже, после того, как дедушку реабилитировали в 56-м году, уже другой мой дядя Акбар, он, значит, запрос дал в этот институт, чтобы восстановить его. Ну, сказали, архив сгорел, это невозможно. И вот этот старший, значит, мамин брат сводный, он их привез в Сталинабад. Сам, правда, 10 лет был в гонениях, потому что в Алма-Ате он был, его тоже как на каторгу отправили туда. В общем, очень было сложное время, и с этого начались вот такие вот, проблемы, потому что пошел обман. Бабушку забрали с маленьким, значит, сыном в Бутырскую тюрьму. Маму с другим братом, который постарше, Акбар, их просто обманули. Их, значит, отвезли в детприемник, при этом сказали, а вы хотите этот, видеть маму? А мама-то уже была в тюрьме. Они говорят, конечно, хотим. А они их привезли в детприемник и стали распределять в детдома. И сказали, что брат с сестрой не имеют права воспитываться в одном детдоме. И вот, как мама рассказывала, меня, говорит, отправили в один детдом на пароходе, вот, а брата в другой. Ну, потом вот этот вот старший их сводный брат, он их нашел, он их привез сюда, и здесь они уже находились в доме у другой сводной сестры, бабушкиной дочери. Ну, вот я маму спрашивала, я говорю, мам, расскажите вообще о дедушке, вы же его хорошо помните, вам было 11 лет, какой он был? Она говорила, что он был прекрасный отец, прекрасный муж. И вот она говорит, когда значит, нас поселили в квартире вот в этом знаменитом доме на набережной, мы, говорит, одну квартиру снимали вместе с Хаджибаевым. Четырехкомнатная квартира, в трех комнатах были мы, в одной комнате Хаджибаев. И вот у Хаджибаева было две дочери. У них было пианино. Он их так всесторонне развивал, все, и мама тоже этого хотела очень. И вот она дедушке сказала, говорит, я тоже хочу заниматься музыкой. И он для мамы заказал пианино в Ленинград. Вот. И пока вот это вот все пианино шло, тут вот такие события произошли. И вот мама рассказала, когда, говорит, папу забрали, пришло и уведомление, что ваш инструмент прибыл. Ну и бабушка тогда отказалась, сказала, теперь нам он незачем, потому что мы здесь уже жить не будем и так далее. Вот. Потом мама рассказывала такой эпизод, что она училась в школе имени Белинского, в Москве. И, говорит, один день к ним пришла Надежда Константиновна Крупская. Вот. И мы, говорит, активисты, мы, говорит, рядом с ней стояли, и я, говорит, рядом с ней стояла. Она, говорит, меня обняла и говорит, ох, какая ты черноглазая. И мама, говорит, не поняла смысл ее слов. Я пришла домой, говорит, и с мылом, говорит, тру и тру, говорит, свои глаза мою, мою. И дедушка подходит и говорит, хося, тучкор карсоди. Она, говорит, Надежда Константиновна сказала, что у меня черные глаза. И он стал смеяться, говорит, черные – это не значит грязные. У тебя черные глаза, у нее голубые, серые и так далее. Мама рассказывала, что дедушка очень следил за своим весом, за своей фигурой. Вот в доме там, вот в Москве, он, говорит, сам, говорит, натирал паркет. Причем, говорит, вот так вот руки вот поставит и, говорит, ногами вот так вот, значит, это самое. Что еще мама рассказывала из такого, что вот она помнит? Она говорит, я точно помню, что каждый вечер к нам, говорит, к папе приходил, говорит, Лахути. Они, говорит, закрывались у папы в кабинете, говорит, и по 3-4, по несколько часов они беседовали. Потом она рассказывала, что когда они приехали в Москву, дедушкин кабинет был опечатан, и все награды у него забрали. Он всегда ходил в гимнастерки, и все вот медали, ордена, которые у него были, он всегда их носил, а тут у него все забрали. И вот, конечно, мы могли уже после реабилитации потребовать это все назад, но никто не стал этим заниматься. Ну вот.
2: По-моему, должны были просто официально это извиниться и официально вам это все предоставить, потому что это был уникальный человек. Это был человек, сделавший огромное.
1: Человек, фактически создавший эту республику.
2: Республику, да. Таджикистан превратился.
1: Ну, не он один, тут и Хаджибаев большую роль сыграл. Конечно, они вот первые руководители, вот так вот скажем. Но вот, например, по документам, когда в Ташкенте прошла вот эта комиссия в 24-м году, когда вот поделили, да, вот границы Средней Азии, вот тогда дедушка мой находился здесь. Душанбе тогда назывался. И вот когда ему, значит, доложили об итогах вот этого размежевания, он на следующий же день сел там, я не знаю, на коня, на лошадь или куда, и он поехал в Ташкент. И он первый написал письмо на имя Сталина, что границы были поделены неверно. И он перечислил в своем письме Исфарак, Анибадам. Все это принадлежит Таджикистану, потому что там коренное население таджики. И вот его обвинили в национализме.
2: Исконно таджикские земли.
1: Да, исконно таджикские земли. Но он знал, он очень хорошо знал географию, у него такого европейском понимании образования не было, у него было образование медресе. Но он прекрасно знал историю и географию. Даже когда вот здесь гонялись за басмачами, ну, это известный факт, тогда Шапкин, вот этот вот первый летчик на самолете, и вот тогда вот, помню, сказали, что нам нужно уничтожить вот эти басмаческие банды, и сказали, кто может нам показать местность, ну, там вот в Каратаге, да? И никто, кроме моего дедушки, так хорошо не знал. А они сказали, мы не можем жертвовать своим первым человеком, поэтому вот там все, что угодно может быть, и разбомбить этот самолет, и так далее, и все. И тем не менее он сел, и он показывал, где какие находятся вот эти вот банды.
2: Много еще бабушки, что она перенесла вот в эти годы?
1: Ну вот они поженились в 24-м году. У бабушки была своя дочь на руках, у дедушки свои трое детей. Правда, вот второй сын в 43-м году, он погиб во время Великой Отечественной войны в городе Энгельсе. Старшая его дочь жила в Пахтабаде, в Бригаре. Бабушка, она, во-первых, конечно, она пострадала, как жена врага народа. Ей дали 8 лет. В концлагере она находилась, в Мордовии. Это было в 37-м году. То есть она должна была выйти, ну, с 37-го там 8 лет, в 44-м году, да? А мама моя, уже когда ей исполнилось 18 лет в 43-м году, она говорит, я была студенткой Одесского консервного института, который эвакуирован, который располагался в подвале здания Совета министров, вот, который вот на площади, да, у нас. И вот мама говорит, я не знаю, то ли мне кто-то посоветовал, то ли она сама, но она написала письмо на имя Сталина, Берии и Калинина о том, что ее мама неграмотная, что она ни в каких таких делах не принимала никогда участия, она понятия не имеет, что это такое, за что ей дали 8 лет. И все-таки, вот, знаете, видимо, мамино письмо на них дошло до них, да. И мама говорит, сижу один раз, я вот в этом здании Совета министров на занятиях, приходит, говорит, директор этого института, Васильев, она даже его фамилию назвала, и сказал, товарищ Максумова, на ваше имя пришло правительственное письмо. Я обязан был вскрыть. Зайдите ко мне в кабинет. Мама говорит, я захожу, а там написано, вопрос о вашей матери решен положительно. То есть на 2 года бабушку раньше выпустили. И вот мама говорит, это 43-й год, самый разгар войны. Я, говорит, 18-летняя девчонка на поезде сама, говорит, поехала в Мордовию. В общем, нашла, говорит, маму, приехала. А бабушка говорит, я взрослая, как-нибудь я хоть и неграмотная, найду сама дорогу домой. А ты иди, говорит, в детдом. Я слышала, что твоего братика хотят усыновить. 6 лет прошло. То есть, если ему было 56 дней, ему, значит, было 6 лет. И вот мама говорит, я неделю, говорит, находилась с бабушкой. Мы, говорит, целую неделю с ней, говорит, разговаривали, беседовали, все. А потом, говорит, я поехала забирать Мугафара. Там, конечно, она его забрала, и вот тоже вот этот эпизод, который описывается в той книге. Я когда пришла к воспитателю и сказала, что вот так я приехала за Максумовым Музафаром. А воспитатель меня провела в группу, там, где дети сидят. И она сказала, дети, кому-то из вас приехала издалека сестра. Как вы думаете, чья это сестра? И мама говорит, вот из этой толпы Музафар выбежал и стал, говорит, кричать, это моя сестра, моя сестра. Говорит, очень такая трогательная была сцена, говорит, все плакали, говорит. Ну, в общем, говорит, я его привезла сюда. Жили они, значит, вот у старшей сестры сводной. Потом мама говорит, я каждый день выходила на вокзал встречать маму, бабушку. А в один день, говорит, я проспала. Вот в воскресенье это было, видимо, или что. И, говорит, вдруг открывается дверь, и бабушка заходит. Вот она, говорит, конечно, мы бедствовали. Потому что как дети, как семья врага народа, мы, говорит, не могли недостойную работу найти, ничего. Вот старший дядя, который потом станет 3-жды академиком. Академиком нашей академика, академиком Восхнил и академиком сельхозакадемии таджикской. Кстати, он был первым ее президентом, он ее учредил. Вот он поступил сюда в аспирантуру, все на 5-ки сдал, но его не приняли и так далее. И вот без аспирантуры он сдал, защитил и кандидатскую, потом и докторскую. И вот было много лет членом правительства. Вот, и им предлагали поменять фамилию.
2: Отречься.
1: Да, сказали, вы вот поменяйте фамилию, и у вас будет светлое будущее. А вот, ну вот считайте, они, ну не подростки, ну юноши, так вот уже в таком вот возрасте. И вот они сказали, вот вы представляете, вот насколько вот я говорю, то есть они не были запуганы вот до такой степени, чтобы вот от всего отвернуться. Они сказали, мы никогда этого не сделаем. И вот они с гордостью до конца своих дней пронесли эту фамилию. И добились многого. И причем они это сделали вопреки вот всему тому, что им вот это вот насаждалось. Все говорят, нужно вот музей создать Нусратулла Максумова, вот личные вещи. Но никаких личных вещей его не осталось, конечно. остался один чемодан и один пустак. Вот. Ни его одежды, ни орденов, ни медалей, ничего. Ну, фотографии вот только, конечно. Вот, когда бабушка умерла, мы потом ее сундук открыли, у нее там в чемоданчике лежали кусочек тряпочки такой белой, где она, видимо, через кого-то из этой тюрьмы передавала там что-то. Кто-то, наверное, написал, она просила там написать это все. И документы Верховной прокуратуры СССР о том, что закрыть дело за неимением состава преступления. Да. Вот эти документы у меня находятся все. Дело в том, что по записям, которые находятся на Донском кладбище в Москве, там, значит, числится фамилия Нусратула Максума, Ширин-Шуши Тимура, Ниссара Мухамедова, о том, что они, их останки лежат в братской могиле номер один невостребованных прахов. И как-то Ибрагим Усманов, наш известный историк, политолог, он посетил это кладбище, и он тогда в Фейсбуке, значит, написал, что как это невостребованных прахов? Они нужны нашей республике. Это первые, так сказать, руководители, первые организаторы, все. И вот надо оттуда привезти, значит, землю и здесь им поставить монументы. Пока это все на уровне разговоров, но я надеюсь, что вот в 2021 году Нусратулу Максумову исполнилось бы 140 лет. Может быть, к этой дате, все-таки это как бы дата, может быть, привести и здесь оставить ему памятник. Дело в том, что вообще вот впервые Нусратулу Максумову написали академик Масов, Султанов, его соавтор, и Марьям Базарбаева. Она тогда была директором ЦГА, и вот многие архивы, конечно, вот они использовали все. И вот тогда, я помню, академик Масов сказал такую вещь, что у Нусратула Максума был природный талант руководителя. То есть вот действительно, у него ни образования такого, в нашем понимании, ничего такого не было, но вот откуда у него вот это вот было? И вот, как вы правильно сказали, вот этот патриотизм на первом месте стоял. То есть он хотел, чтобы действительно у таджиков за ними осталось, что они, так сказать... Я хочу сказать, что вот, и об этом многие наши ученые тоже говорят, что не у истоков независимости, а что основой нынешней независимости послужило образование в 24-м году Таджикской автономной республики, когда Таджикистан впервые появился на политической карте мира.
2: Свои границы.
1: Да, свои границы. Я знаю, что дедушка мою бабушку очень любил. У меня бабушка очень красивая была. И вот когда бабушке было 50 с чем-то лет, 53, что ли, она очень сильно заболела. И тогда, помню, дедушка, чтобы сохранить о ней память, он заказал портрет ее. Вот он действительно ее очень любил и дорожил ею. Не знаю, что еще можно... Ну, а бабушка, вы знаете, она... Вот считайте, ей был 41 год, когда вот она родила младшего сына. Считайте, она овдовела в 41 год. А умерла она, ей было 83 года. Она, конечно, прожила очень достойную жизнь. И вот я помню, она все сделала для того, чтобы дети получили достойное образование. Я же говорю, мой дядя Акбар Нусратуллаевич, он долгое время возглавлял аграрный сектор республики. Фактически вот хлопок же у нас на первом месте был. Вот он поднимал вот эту вот культуру, он потом, у него докторская диссертация, это багарное земледелие. Он там разрабатывал, как можно одну и ту же, значит, почву несколько раз использовать, чтобы это не один раз, а вот несколько раз там, значит, сажать все это. И он в 70-е годы, 80-е годы он, конечно, очень много делал в этом плане для республики. И им заинтересовался в то время первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов. Он, когда с ним познакомился, он ему тут же предложил должность председателя Совета Министров Узбекистана и вот сказал, говорит, я вас руками и ногами беру, чтобы вы вот у меня вот работали. Мне вот ваши мозги нужны, ваш опыт, ваша практика, так и так далее, все. Но они с бабушкой никогда, вот, они даже и думать не хотели, потому что бабушка ему сказала, я столько лет Мусафир Бабудан. Мне этого достаточно. Здесь моя земля, здесь наш дом. Мы здесь. И вот до конца они здесь вот прожили. Да, продолжили. Все-таки, вы знаете, великая вещь гены. Я думаю, что, конечно, их усидчивость, их упорный труд. Вот они хотели, возможно, доказать, что они сами чего-то стоят, что они не просто дети врага народа, они сами чего-то стоят. И они действительно своим трудом все это доказали, потому что они все трое вошли в историю как очень видные люди своей страны, как видный представитель своего народа.

На долгие годы имя одного из основателей Таджикистана предали забвению. Любые упоминания о нем в книгах и газетах уничтожались. И лишь через 20 лет, в 1957-м, по итогам знаменитого 20-го съезда КПСС, его реабилитировали. Военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор в отношении многолетнего руководителя Таджикистана. Историческая справедливость была восстановлена. В современном Таджикистане Нусратулло Махсума по праву почитают как одного из национальных героев. Именем главы советского Таджикистана назван проспект в Душанбе. Памятник ему установлен на его малой родине в Гарме. В 2006 году президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, посмертно присвоил ему высшее звание Героя Таджикистана. Жизненный путь Нусратулло Махсума представляет собой пример беззаветного стремления к служению народу и стране. Он был мудрым государственным деятелем, благодаря которому Таджикистан смог заложить основы национальной государственности и состояться в дальнейшем как суверенное государство.

0: Зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
1: Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. В Бишкеке состоялось открытие Дней кино Республики Таджикистан в Кыргызской Республике. В Минске состоялся вечер памяти Абулкасима Фирдауси. В Бустоне состоялся городской конкурс «Лучшая библиотека». ВОЗ и Центральная Азия готовятся к запуску 5-летней программы здравоохранения. А теперь к основным новостям. 19 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в международный аэропорт города Душанбе и принял личное участие в церемонии принятия горсти земли с мест захоронения выдающихся сынов таджикского народа, героев Таджикистана Нусратло Махсума и Шириншо Шотемура, а также видного деятеля культуры в истории нации Нисора Мухаммада. Уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что Нусратло Махсум и Шириншо Шотемур считаются одними из основоположников современной таджикской государственности и внесли неоценимый вклад в сохранение нации, защиту национальных интересов, определение административных границ и создание Республики Таджикистан. Затем участники этой исторической церемонии в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов направились в центральной соборной мечети города Душанбе. После завершения заупокойной молитвы на кладбище Лучоб состоится церемония предания земли праха героев Таджикистана с соблюдением традиций священного ислама и с особыми почестями. В рамках Дня культуры Республики Таджикистан в Кыргызской Республике в городе Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия Дней кино Республики Таджикистан в Кыргызской Республике. В ходе церемонии министры культуры двух стран подчеркнули, что проведение Дней таджикского кино является важной составляющей культурно-гуманитарного сотрудничества между Таджикистаном и Кыргызской Республикой и способствует дальнейшему укреплению отношений дружбы, добрососедства, взаимопонимания между двумя братскими народами. Было отмечено, что кинематограф занимает особое место в развитии межкультурного диалога, сохранении духовно-нравственных ценностей и популяризации богатого историко-культурного наследия народа в Центральной Азии. А совместные культурные инициативы служат расширению гуманитарных связей между двумя государствами. В рамках Дней кино в кинотеатре «АЛЛА-ТОО» запланированы показы таджикских художественных фильмов. В частности, 18 мая состоится показ фильма «Жизнь прекрасна», 19-го фильма «Сказание о Рустаме», а 20 мая – фильм «Тропа гнева». По инициативе посольства Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран в Республике Беларусь в обществе дружбы культурных связей Республики Беларусь с зарубежными странами состоялся творческий вечер, посвященный памяти выдающегося таджикско-персидского поэта Абулкасима Фирдауси. Мероприятие открыли чрезвычайный полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Алириза Сануи и чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Бахтовар Сафарзода. Было подчеркнуто, что творчество Фирдауси стало неотъемлемой частью духовного и культурного наследия персоязычных народов, символом гуманистических идеалов и исторической памяти и преемственности многовековых культурных традиций. Культурная программа вечера включала чтение отрывков из произведений Фирдауси на таджикско-персидском, русском и белорусском языках, что стало ярким символом культурного диалога, взаимопонимания и духовного сближения народов. В Бустоне в честь 70-летия основания города состоялся городской конкурс «Лучшая библиотека». Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Бустона. По результатам конкурса были отмечены действующие образцовые библиотеки города. В частности, были отмечены библиотека гимназии номер 2, библиотека президентской школы для одаренных детей, библиотека горно-металлургического института Таджикистана и городская библиотека Бустона. Главная цель конкурса заключалась в развитии культуры чтения, повышении уровня осведомленности общественности, привлечении подростков и молодежи к чтению книг и развитии деятельности библиотек. 18 мая министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухридин провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также сверили часы по актуальным темам международной повестки дня. Перейдем к зарубежным новостям. 17 мая в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения состоялась неформальная встреча министров здравоохранения и глав делегаций Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с региональным директором Европейского бюро ВОЗ доктором Хансом Клюге. Центральной темой переговоров стало завершение процесса институционализации дорожной карты по охране здоровья и благополучию для Центральной Азии на период 2026-2030 годов, или же ДКЦА 2.0. Участники обсудили подходы к официальному принятию документа и форматы его политического запуска. По итогам встречи стороны подтвердили, что ДКЦА 2.0 и операционное руководство по ее реализации в целом согласованы и готовы к утверждению на политическом уровне. Достигнуто общее понимание по ключевым параметрам официального запуска и перехода к полной фазе реализации документа. Федеральный суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил громкий иск миллиардера Илона Маска против компании OpenAI и ее руководства в лице Сэма Альтмана. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили агентства Reuters и AP. 9 присяжных единогласно пришли к выводу, что Маск слишком долго тянул с подачи иска и пропустил установленный законом срок. Судебное разбирательство продолжалось 3 недели, однако само совещание членов жюри перед вынесением приговора заняло менее 2 часов. Илон Маск был соучредителем OpenAI, которая начала работу в 2015 году и впоследствии создала ChatGPT. В первые годы существования компании предприниматель вложил в нее 38 миллионов долларов. Позднее он обвинил гендиректора OpenAI Альтмана и его первого заместителя Грега Брокмана в том, что они якобы за его спиной изменили миссию компании, преобразовав ее в коммерческое предприятие. После ухода Илона Маска OpenAI привлекла финансирование от корпорации Microsoft и продала ей часть акций. Затем компания вышла на рынок с ChatGPT и заработала на этом миллиарды долларов. Южная Корея закрывает индустрию собачьего мяса. Полный запрет отрасли вступит в силу 7 февраля 2027 года. Закон о запрете приняли в 2024 году, а полностью он заработает 7 февраля 2027 года. С этой даты в стране запретят разведение, забой, продажу и распространение собак для еды. По информации Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Южной Кореи, в стране уже закрыли более 80% специализированных ферм. Из 1537 хозяйств работу уже прекратили 1265, осталось 272. Их будут проверять летом. В министерстве отметили, что правительство продолжает выплачивать компенсации владельцам ферм и помогает им перейти на другие виды деятельности. Для этого власти запустили специальные программы поддержки и консультации для фермеров. Мера направлена на защиту животных и отражает изменения общественного отношения к употреблению собачьего мяса в стране, подчеркнули в ведомстве. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овозь Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Овозий таджик – это связующее звено между национальной самобытностью и таджиками за рубежом.
1: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой

твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волось седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Ширинжо Шотемур был феноменальной личностью. Выходец из бедной крестьянской семьи, он вырос среди затерянных гор. Уже с детства он определил себе, что мир без знания – тьма. 14 лет он не только успел проучиться в частной мусульманской школе в соседнем Кишлаке, но и в русско-туземной. Это была первая школа светского типа на Памире в Харокском отряде. Ее организовали российские военные для детей местного населения. Добрый русский штабс-капитан Дмитрий Топорнин охотно взял любознательного мальчика с собой в Ташкент. В этом большом городе Шотемур успевает несколько раз сменить место работы. Все заработанные деньги он отдает на продолжение учебы. В 21 год он успешно закончил учительскую семинарию Ташкента. Именно в Ташкенте сформировалось сознание Шотемура. Здесь он узнает, что ради улучшения качества жизни можно изменить мир, идеологию, быт, а также власть, которая не служит народу и чужда ему. Именно здесь он познакомится с таджиками нового поколения. Кто-то из них был выходцем из знати, кто-то из простого народа, но все они душой и сердцем чувствовали реалии жизни и положение таджиков в Средней Азии. Такие передовые таджики были не только в Ташкенте, но и в Бухаре, Самарканде, Ферганской долине, Восточной Бухаре. И вот что интересно – эти молодые энергичные люди, мало зная друг о друге одновременно, в разных регионах Средней Азии, как будто сговорившись, приходят к мысли о возрождении таджикской государственности. Это Нусратулло Махсум, Гармская долина. Конечно, Ширинжо Шотемур с Памира, Абдукадыр Мухидинов с Бухары, Абдурахим Хаджибаев с Худжанда, Чинор Имама с Пинджикента и другие. Политическая деятельность почти всех этих людей начинается в 1920 году. До 23-го они уже успевают создать какой-то фундамент для построения будущего национального государства в разных регионах с таджикским населением. В 1924 году сумеет сделать один большой шаг к созиданию государственного формирования Таджикской автономной советской социалистической республики в составе Узбекистана. Еще 5 лет борьбы против басмачества и создания отдельной Таджикской республики. 9 лет пришлось им бороться за восстановление таджикской государственности, которая была потеряна в 1999 году.

Заслуга Шатемура и выше названных соратников в том, что они смогли использовать победу Октябрьской революции как случай, когда можно взяться за создание таджикского государства. Таджикистан по этническому составу сильно отличался от других стран. Если провозглашение тюркоязычных республик Средней Азии в основном

состоялось уже до первой половины 2020 года, то таджикам еще предстояло вести упорную борьбу. Не только создание таджикской автономии, но и отдельной республики наткнулось на большие проблемы. Роль Шатаймура была в том, что создание Горно-Бадахшанской автономной области, основателем которой является в основном он, в дальнейшем сильно помогла созданию Таджикской ССР. Так, по законам СССР на территории одной республики существование двух автономий – Горно-Бадахшанской автономной области и Таджикской автономной ССР – было невозможно. Поэтому у Таджикистана появился шанс получить статус отдельной союзной республики. Почти весь мусульманский мир после революционной России составляли тюркоязычные народы. Лидеры этих народов продвигали идею создания единого великого Турана – социалистическая республика Туран или Туркестан от Средней Азии до Татарстана, от Константинополя до китайской границы, даже не в составе СССР. Эта идея постепенно приобрела националистический и шовинистический оттенок. Пантюркизм сильно укоренился и в партийных советских органах молодых республик Средней Азии. Между пантюркистами, сидящими в официальных учреждениях, и главарями басмачества в Средней Азии была тайная связь. Басмачи, по сути дела, были вооруженными формированиями пантюркизма. Вот почему басмачество на территории Таджикистана было более распространено и продержалось дольше, чем в других республиках Средней Азии. Обратите внимание на такие факты. Как только таджики брались за осуществление какой-нибудь хорошей идеи, как сразу же активизировались басмачи. Например, в 1925 году. Как только новое правительство приехало в Душанбе, тут же всякие курбаши, которые не были этническими таджиками, вторглись на территорию бывшей Восточной Бухары. В 1926 году по требованию таджиков, которые не были согласны с результатами национально-территориального размежевания по всей Средней Азии, была проведена перепись населения. Тут же усилилось басмаческое движение. Вместо того, чтобы решать социально-экономические и культурные проблемы, весь цвет нации был мобилизован на борьбу против басмачества. А полученные результаты переписи населения потом оказались не совсем желаемые для Таджикистана. Или возьмем 1929 год. Как только провозглашается Таджикская Советская Республика, почти тут же басмачи нападают на Таджикистан. Республике был нанесен огромный ущерб. Фактически басмачи терроризировали молодую республику вплоть до 1934 года.

Из архивных материалов видно, что тогдашнее руководство таджикской автономии решило вопрос мирно, без нагнетания страстей. Были многочисленные переговоры в комиссиях по национальному размежеванию Средней Азии. Готовились доклады научного характера в союзные государственные органы о политическом, экономическом и культурном положении таджиков в Средней Азии. Также привлекались ученые, проводились встречи, опросы, сборы географических, демографических, статистических данных, заявления таджиков из разных мест. И команде единомышленников удалось решить таджикский вопрос. Например, знаменитая докладная записка Шатимура в ЦК КГБ на имя Иосифа Сталина и Среднеазбюро о культурном и социально-экономическом положении таджиков на территории Узбекской республики в 1926 году. Политическое обоснование происходящей узбекизации таджикского населения на территории Узбекской ССР. Обоснованные письма о выделении Хаджинского округа в 1929 году и другие его письма и обращения в центральные органы имели важнейшие результаты. Сам Шатимур, как руководитель правительственной делегации в разные времена, ездил в самые опасные районы басмачества. Проводил там дни, ночи, месяцы. Он встречался там с простым народом, говорил с ним о новом национальном государственном формировании, о басмачах и различиях между ними. И это всегда давало очень хорошие результаты. В таком же дипломатическом стиле руководители автономии решили вопрос о создании первой таджикской газеты в городе Самарканде. Это был 1924 год. Печать образцов современной классической таджикской литературы, быстрейшего завершения строительства железной дороги Термез-Душанбе и так далее. Таким же образом они добились создания Таджикской Советской Социалистической Республики. Во время преобразования Республики Таджикистан из автономной в национальную Шатимур работал ответственным первым секретарем обкома Коммунистической партии Узбекистана, а затем первым секретарем ЦК КП Таджикистана. Этот период длился всего год, но он оставался самым продуктивным периодом жизни этого политического деятеля. Как дальновидный и умеренный политик, Шатимур после создания самостоятельной республики Таджикистан официально выступил в прессе, что выход из Узбекистана состоялся при непосредственной помощи этого государства и что эта республика наш близкий сосед, с которым должны быть самые хорошие отношения.

В истории Шо-Тимур остается как первый основатель будущей столицы нашей республики. Когда в составе Узбекской ССР была образована Таджикская автономная советско-социалистическая республика, ее административным центром был определен Дюшанбе. Дюшанбе являлся маленьким забытым кишлаком. Выбор на это место пал, потому что он являлся узлом для регионов бывшей Восточной Бухары. Имел вокруг широкое равнинное пространство. Таджикскому национальному правительству нужно было переезжать. Это была большая политическая акция. Из 15 членов правительства именно Шо-Тимура было оказано доверие подготовить центр Таджикистана. На эти цели ему было выделено 10 тысяч рублей. Шо-Тимур приехал заранее в Душанбе. Задача была очень серьезная, а выделенные финансы не совсем большие. Но Шо-Тимур за 3 месяца успел найти, подготовить помещения для приема правительства, даже украсить их атрибутами советской власти. 15 марта 1925 года в Душанбе было многолюдно. Приехали делегаты со всех таджикских регионов, с Пиджикента, с Памира. Состоялся большой парад, выстрелы из пушек, козлодрани. В Душанбе впервые появился электрический свет, когда в 1925 году первое правительство Таджикистана влилось в активную жизнь, больше всех был занят Шо-Тимур. Кроме того, он был народным комиссаром рабоче-крестьянской инспекции РАБКИН, а также являлся уполномоченным ЦК КП Узбекистана по Таджикистану. Одновременно правительство назначило его народным комиссаром финансов. На этой должности он пробыл всего 8-9 месяцев до своего отъезда в Самарканд на работу на должность постоянного представителя Таджикской автономной ССР в Узбекской СССР. Так что первым министром финансов Таджикистана тоже был Шо-Тимур. Также Ширин-Шо Шо-Тимур сыграл большую роль в организации таджикоязычной и русскоязычной прессы Таджикистана. Являясь председателем Центрального исполнительного комитета Таджикской Советской Республики, Шо-Тимур, по сути дела, был главным автором таджикского варианта Конституции. Она была принята 1 марта 1937 года. С некоторыми поправками она действовала на территории республики вплоть до 1978 года.

день принятия Конституции Шириншох Шойтимур перед депутатами и участниками сессии произнес большую речь на таджикском и русском языках. Он говорил о прошлом и настоящем страны, об истории создания таджикского государства, о современных равноправных таджикских мужчинах и женщинах, о школах, о построенных заводах и фабриках, о новых дорогах, новых городах, новых идеях, новом Таджике. Это была последняя речь Шойтимура. Но, по сути, она явилась отчетом всей краткой и содержательной биографии Шириншох Шойтимура и его соратников, которые отдали жизни ради будущего своего народа.

1937 году по сфабрикованному обвинению в участии в антисоветской националистической организации был арестован в городе Москве. 21 октября военной коллегии Верховного суда СССР Ширин Шошо Тимур был приговорен к смертной казни, 27-го расстрелян. Реабилитирован в военной коллегии Верховного суда СССР от 11 августа 1956 года. Награжден медалью ЦИК Таджикской ССР за борьбу против басмачества, 1930 год, орденом Трудового Красного Знамени, 1935. Указами президента Республики Таджикистан Эмомали Шарифовича Рахмона посмертно награжден орденом Дружбы, 1999 году, и званием Героя Таджикистана в 2006 году.

0: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей. Таджикистан – страна туризма. Плетение корзин позволяет развивать экономику и туризм. Ежегодно в Таджикистане с целью развития народных ремесел проводится республиканский конкурс «Ремесленник года». В рамках этого конкурса мастера имеют возможность представить результаты своего труда. На конкурсе демонстрируются национальные народные ремесла, в том числе плетение корзин, вышивка, ткачество, резьба по дереву, гончарное дело и другие традиционные виды ремесленного искусства. Они не только способствуют возрождению национальной культуры, но и создают возможности для экономического развития местных семей, а также стимулируют туризм в регионах. В связи с развитием народных ремесел представляем информацию о таком виде ремесла, как плетение корзин. Плетение корзин – одно из древнейших народных ремесел таджикского народа. В настоящее время в стране этот вид ремесла, наряду с другими, активно развивается и превратился в один из источников дохода для ремесленников. С одной из представительниц данного промысла мы встретились на одном из многочисленных наврузовских мероприятий. Мавлюда Асоева с искусством плетения корзин участвовала на многих выставках и мероприятиях. Плетение корзин является одним из распространенных видов народных промыслов Таджикистана, и мы с удовольствием изготавливаем свои корзины и предлагаем многочисленным покупателям, начала свой рассказ Мавлюда. Кроме этого, я владею еще многими другими искусствами. Еще моя мама плела корзины, и она обучила всех своих детей этому промыслу, который кормит и одевает нас. Мавлюда Асоева продолжает свой рассказ о промысле плетения корзин и благодарит президента за его внимание к возрождению и становлению многих видов народных промыслов и участие в судьбе женщин. В частности, отмечает Мавлюда, я стала обладателем президентского гранта и призером многочисленных выставок и конкурсов.
1: شخصا فرمایش میتین انا میخیل نونگیرگ انا میخیل نمود نقش میگور اگر خیلی که اون و تصورت یا می هر یک می
2: фармуешь. Да, мы живем в век техники и инноваций, но народные промыслы всегда будут оставаться необходимы народу, продолжает мастериться. Вышивка, гульдузи, чакан, ремесло ткачества атласа и адраса приобрели сегодня новую жизнь и потребность. Что интересно, сейчас народ очень требовательный, и у нас специально заказывают изделия в смысле формы и объема, а затем забирают все эти заказы, идут через интернет. Изготовление корзин требует особого мастерства. Обычно корзины плетут из ветвей различных деревьев, которые называют химча. В целом техника плетения во многом схожа, однако каждый мастер стремится проявить свое умение, чтобы его изделия были качественными и востребованными на рынке. Для плетения используются тонкие длинные ветви, подходящие по гибкости. Их заготавливают из тутового деревья, ивы, в том числе черные ивы, тополя, граната, айвы, алычи, тростника, камыша, ирги и других растений. И еще, раньше было много покупателей среди иностранцев. Сейчас покупают все больше свои, наши таджики. Подытожила свой рассказ мастерица. В книге «Энциклопедия культуры таджикского народа» проводится следующее описание этого ремесла. Сначала мастер оставляет ветви на несколько дней в тени или на солнце, чтобы они немного подсохли и стали более гибкими. Если ветви слишком сухие, их вымачивают в воде, чтобы при плетении они не ломались. Концы ветвей заостряют, как кончик карандаша, затем сортируют по размеру. Перед началом работы их укладывают по кругу. После этого мастер поочередно берет ветви и начинает плетение с нижней части корзины. Таким же образом по определенному порядку формируется и верхняя часть изделия. После завершения корзину оставляют в специальном месте для просушки. Готовые изделия при необходимости можно окрасить. По мнению ремесленников, наиболее качественными считаются корзины, сплетенные из ветвей черной ивы. Некоторые мастера после плетения замачивают корзину в воде на 3-4 часа и более, затем накрывают ее тканью. Другие, наоборот, после вымачивания заворачивают корзину в плотную ткань или войлок и оставляют на 4-5 дней в подвале или прохладном темном помещении, чтобы она приняла нужную форму. В современный период мастера создают изделия в обновленном стиле, с оригинальным дизайном, декоративным оформлением и даже с элементами орнамента. Такие корзины используются не только в быту, но и как предметы интерьера. Их размещают на полках и в шкафах. Сегодня корзины плетут не только из природных материалов, но и из проволоки, стеблей пшеницы, пластика, резины и даже бумаги. Плетенные изделия широко используют в повседневной жизни – дома для хранения книг, игрушек, продуктов питания, а также в качестве декоративных ваз. В офисах для хранения канцелярских принадлежностей, мелких предметов и украшения рабочего пространства. В наши дни корзины также применяются на свадьбах и других торжествах для подачи хлебобулочных изделий и фруктов. Кроме того, на республиканских и международных выставках мастера представляют в корзинах фрукты, овощи, зерновые культуры, что символизирует возрождение этого ремесла, мастерство ремесленников и продвижение их изделий ручной работы. Таким образом, современные корзины являются одновременно практичными и декоративными, находят применение везде, где важны эстетика и удобство. Согласно источникам, в прошлом в Центральной Азии существовали специальные лавки и ряды по изготовлению и продаже корзин, где люди могли приобрести изделия для повседневных нужд. Сегодня искусство плетения корзин продолжает развиваться среди таджикского народа. Мастера изготавливают разнообразные декоративные корзины разных размеров, а также плетут такие изделия, как блюда, тарелки, чаши, кувшины и другие предметы, предлагая их широкой публике. Добавим, что туристическая индустрия сегодня по праву считается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Об этом 17 марта в ходе 5-го международного форума «Навруз Душанбе. Ось культурных и туристических связей» сказал директор Института туризма Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана Фазлидин Кодырзода. По статистическим данным, каждый 16-й работник в мире занят в сфере туризма, что в совокупности составляет более 130 миллионов человек. Более 10% совокупного мирового валового продукта приходится именно на туристическую отрасль. В связи с этим в последние годы туризм во всем мире все более признается важным инструментом целенаправленного регулирования экономики и повышения уровня благосостояния населения. Основной стратегической целью развития туризма в Таджикистане является формирование конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли. Превращение туризма в одну из ведущих и приоритетных сфер экономики страны, удовлетворение потребностей граждан республики и иностранных гостей в туристско-рекреационных услугах относится к числу первоочередных задач. Реализация этих задач позволит обеспечить социально-экономическое развитие государства, увеличить доходную часть государственного бюджета, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, улучшить состояние здоровья населения, а также обеспечить сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия страны, добавил Фазлидин Кодырзода. Практика туристической деятельности свидетельствует, что в зависимости от интересов путешественников туризм проявляется в различных формах и направлениях – экологический, приключенческий, религиозный, лечебно-оздоровительный, научный, деловой, спортивный, познавательный, культурный, культурно-познавательный, о котором мы сегодня немножко рассказали, в частности, о промысле плетения корзин и многих-многих других.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

А вы были на Паншамбе базаре? Одному из самых крупных и красивых рынков Центральной Азии исполняется 55 лет. Расположен он в Худжанде, называется Паншамбе, что в переводе означает четверг. День, когда сотни лет назад тут велась бойкая торговля. Нынешнее здание рынка с арками и колоннами, построенное в 1964 году, стало достопримечательностью Сугда. Да и сам базар, можно сказать, веками не менял своего места. Настоящий восточный базар Паншамбе. Здесь шумно, тесно. Очень много людей, которые приезжают со всех уголков Таджикистана. Приводит слова историка-этнолога Мухиджинджона Файзулоева, который подчеркивает, что в этом месте купить можно практически все. Разумеется, надо торговаться. Куда ж без этого на традиционном восточном базаре. Тем более, не сделав это, можно обидеть продавца. Конечно, он уже не тот восточный базар, каким был когда-то, сотни лет назад, но все равно сходить туда интересно, если не ради покупок, то хотя бы ради колорита восточного азиатского мира. Так считают люди, побывавшие на Паншамбе базаре. Ну а что там продают? На рынке реализуется весь перечень необходимых для жизни жителей продуктов. И здесь постоянно многолюдно. Тут можно найти практически все. Фрукты, овощи, бахчевые, восточные сладости. Причем не только из Таджикистана, но и из соседних стран. Из Узбекистана, Кыргызстана, из Пакистана, Китая. Предприниматели еще завозят экзотические фрукты из Ближнего Востока и даже из Африки. Есть цветы разные, выращиваемые в основном в Таджикистане. И редко можно встречать цветы, возимые из-за границы. Правда, гвоздики привозят из Ташкента, но факт то, что основной объем товаров здесь отечественный. Можно купить обувь, одежду, различную материю. Базар привлекает покупателей своей многокрасочностью, традиционной едой, вкусными запахами и звуками. Здесь продают худжанские, самаркандские и старовшанские лепешки, которых насчитывается почти 50 видов. Продавец Наргиз Муминова рассказала о местной традиции. Покупать лепешки, как правило, для свадьбы. Если невеста сказала «да» или молодую жену привозят в дом супругу, то лепешку разламывают и дают каждому из присутствующих, чтобы все съели кусочек за счастье молодых.

Паншамбе расположены в самом центре Худжанда, напротив мавзолея шайха Муслихиддина. В 60-е годы прошлого века был крупнейшим восточным рынком бывшего Советского Союза. Рынок и сейчас крупнейший в регионе. На нем официально и постоянно работают более 1200 предпринимателей. Кроме этого, ежедневно здесь работает большое количество временных торговцев. Сюда за покупками приезжают не только жители Худжанда из Сагдийской области, но и из других регионов Таджикистана, а также из соседних стран. Первый этаж рынка отведен под продуктовые товары, овощи, фрукты, мясо-молочную продукцию. На втором этаже разместились промтоварные магазины. Рядом с рынком находятся автостоянки, десятки точек общественного питания, гостиницы, обслуживающие данный рынок. Многие частные дома вблизи рынка используются как склады или место проживания продавцов. Рынок с каждым годом расширяется. Сейчас возле него появились новые постройки, среди них так называемый «Афган-базар». Товар сюда в основном завозится из Афганистана. Цены на самом рынке Паншамбе могут меняться несколько раз в течение дня. Это зависит от многих факторов, в том числе от количества и качества завезенных овощей и фруктов, спроса на ту или иную продукцию, от погоды, состояния дорог на горных перевалах, соединяющих разные части республики. То есть рынок успешно выполняет роль регулятора цен на таджикскую импортную плодоовощную продукцию. Название рынка созвучно со столицей Таджикистана – Душанбе, и это не случайно. Эти имена означают дни недели – Душанбе – понедельник, Паншамбе – четверг. В прежние времена, в период Великого Шелкового Пути, в Душанбе торговали по понедельникам, а в Худжанде – по четвергам. Только теперь рынок действует круглый год в любую погоду и непогоду, каждый день без каких-либо выходных и праздников и почти круглые сутки с раннего утра и до позднего вечера. Специалисты считают уникальную архитектуру и декор нового здания рынка его главной особенности. Его строительство велось с середины 20 века и было закончено в 1964 году. Здание базара сочетает в себе элементы классицизма и сталинского ампира, а художественное оформление гармонично выполнено использованием советского восточного стиля. Над центральным входом возвышается полусферический портал, украшенный яркой росписью, а по бокам установлены скульптуры мужчин и женщин. Если же войти внутрь, можно увидеть длинный сводчатый зал со стройными рядами колонн. Построенный в свое время как колхозный рынок, рынок Паншамбе, и сейчас, являясь историко-культурным и архитектурным памятником прошлой эпохи, продолжает успешно выполнять свое главное предназначение, представляя желающим свои торговые площади. Поэтому здесь всегда многолюдно и шумно. Рынок является одним из самых посещаемых мест туристов. Многие иностранцы начинают свое знакомство с древним Худжандом именно с этого рынка. В этот рынок, красочный, всегда по-восточному колоритный, олицетворяющий плодородие земли таджикской, привозят официальные делегации. Ныне Паншамбе-базар – это изящное и величественное творение архитекторов Александра Степницкого, Станислава Волкова и Василия Коршунова, является одной из ярких и важнейших достопримечательностей административного центра Сагдийской области. А вы были на Паншамбе-базаре? Нет? Советуем посетить. Не пожалеете.

Антраш мор хорде васко самар педе куча жастаря кра крам саньо граштер моки алайме ес веша кета хада йоджет ки ягата мор хор ора парватя джева вивидита паристати ке тантара санракшон ора стадя векас келе вешвага прайсунко мазбут карна саньо граштер параваран кра крам ора антраша пракрити ке санракшон санке сайок се таджикистан ор пакистан ке партимандало двара йоджет ес кра краме мор хор кимпро Алконери ко мадья ордакшене шайме сабсе дурлабха Парватия праджатио месе ек ортаджикистан ке пракритик вирасат ке пратеке ропме уджагар ке ягая. Таджикистан саркар ке тахат параваран санракшан самите ке адиакша бахудур Ширали зодане таджикистан ке сапал санракшан фрейасон пар зордия орка ке чобес маеко Санограштер махасабад двара гошедан трашия морхор девас джагрукта бархане сайоко мазбут керни ор камзор парватия парастетеке праналио пар рашнитек деян аркашет керни келе ек вешвак манч прадахан картахе. Каракрам ке самапан мевегионек негараника вистер керни самудай адхарид санракшан моду лаго керни кшетра сайок бархане ор йоуанке беч преваран шекара барханека прастав رکھا گیا تاجکستان 2017 میں دوشنبے میں ایک ویشواگ مورخور کے اندرت کر اکرام کی میزبانی کرنے کی بہے ایچ ہوئے آکت کے پیروس نیوالوی تستائی سمچر ہمارے دوسرے پرسارن جارائی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رائی ہے

0: В эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105,5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Русский блок радио «Овози Точек» приветствует вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фаридун Мукими, Мутабан Насырова, Югелой Анвари, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. В Бишкеке состоялось открытие Дней кино Республики Таджикистан в Кыргызской Республике. В Минске состоялся вечер памяти Абулкасима Фирдауси. В Бустоне состоялся городской конкурс «Лучшая библиотека». ВОЗ и Центральная Азия готовятся к запуску 5-летней программы здравоохранения. А теперь к основным новостям. 19 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Мумали Рахмон, прибыл в международный аэропорт города Душанбе и принял личное участие в церемонии принятия горсти земли с мест захоронения выдающихся сынов таджикского народа, героев Таджикистана Нусратло Махсума и Шириншо Шотемура, а также видного деятеля культуры в истории нации Нисора Мухаммада. Уважаемый Мумали Рахмон подчеркнул, что Нусратло Махсум и Шириншо Шотемур считаются одними из основоположников современной таджикской государственности и внесли неоценимый вклад в сохранение нации, защиту национальных интересов, определение административных границ и создание Республики Таджикистан. Затем участники этой исторической церемонии в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов направились в центральной соборной мечети города Душанбе. После завершения заупокойной молитвы на кладбище Лучоб состоится церемония предания земли праха героев Таджикистана с соблюдением традиций священного ислама и с особыми почестями. В рамках Дней культуры Республики Таджикистан в Кыргызской Республике в городе Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия Дней кино Республики Таджикистан в Кыргызской Республике. В ходе церемонии министры культуры двух стран подчеркнули, что проведение Дней таджикского кино является важной составляющей культурно-гуманитарного сотрудничества между Таджикистаном и Кыргызской Республикой и способствует дальнейшему укреплению отношений дружбы, добрососедства, взаимопонимания между двумя братскими народами. Было отмечено, что кинематограф занимает особое место в развитии межкультурного диалога, сохранении духовно-нравственных ценностей и популяризации богатого историко-культурного наследия народа в Центральной Азии. А совместные культурные инициативы служат расширению гуманитарных связей между двумя государствами. В рамках Дней кино в кинотеатре «Ала-Тоо» запланированы показы таджикских художественных фильмов. В частности, 18 мая состоится показ фильма «Жизнь прекрасна», 19-го фильма «Сказание о Рустаме», а 20 мая – фильм «Тропа гнева». По инициативе посольства Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран в Республике Беларусь в обществе дружбы культурных связей Республики Беларусь с зарубежными странами состоялся творческий вечер, посвященный памяти выдающегося таджикско-персидского поэта Абулкасима Фирдауси. Мероприятие открыли чрезвычайный полномоченный посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Алириза Саноуи и чрезвычайный полномоченный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Бахтовар Сафарзода. Было подчеркнуто, что творчество Фирдауси стало неотъемлемой частью духовного и культурного наследия персоязычных народов, символом гуманистических идеалов и исторической памяти и преемственности многовековых культурных традиций. Культурная программа вечера включала чтение отрывков из произведений Фирдауси на таджикско-персидском, русском и белорусском языках, что стало ярким символом культурного диалога, взаимопонимания и духовного сближения народов. В Бустоне в честь 70-летия основания города состоялся городской конкурс «Лучшая библиотека». Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Бустона. По результатам конкурса были отмечены действующие образцовые библиотеки города. В частности, были отмечены библиотека гимназии номер 2, библиотека президентской школы для одаренных детей, библиотека горно-металлургического института Таджикистана и городская библиотека Бустона. Главная цель конкурса заключалась в развитии культуры чтения, повышении уровня осведомленности общественности, привлечении подростков и молодежи к чтению книг и развитии деятельности библиотек. 18 мая министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухридин провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также сверили часы по актуальным темам международной повестки дня. Перейдем к зарубежным новостям. 17 мая в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения состоялась неформальная встреча министров здравоохранения и глав делегаций Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с региональным директором Европейского бюро ВОЗ доктором Хансом Клюге. Центральной темой переговоров стало завершение процесса институционализации дорожной карты по охране здоровья и благополучию для Центральной Азии на период 2026-2030 годов, или же ДКЦА 2.0. Участники обсудили подходы к официальному принятию документа и форматы его политического запуска. По итогам встречи стороны подтвердили, что ДКЦА 2.0 и операционное руководство по ее реализации в целом согласованы и готовы к утверждению на политическом уровне. Достигнуто общее понимание по ключевым параметрам официального запуска и перехода к полной фазе реализации документа. Федеральный суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил громкий иск миллиардера Илона Маска против компании OpenAI и ее руководства в лице Сэма Альтмана. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили агентства Reuters и AP. 9 присяжных единогласно пришли к выводу, что Маск слишком долго тянул с подачи иска и пропустил установленный законом срок. Судебное разбирательство продолжалось 3 недели, однако само совещание членов жюри перед вынесением приговора заняло менее 2 часов. Илон Маск был соучредителем OpenAI, которая начала работу в 2015 году и впоследствии создала ChatGPT. В первые годы существования компании предприниматель вложил в нее 38 миллионов долларов. Позднее он обвинил гендиректора OpenAI Альтмана и его первого заместителя Грега Брокмана в том, что они якобы за его спиной изменили миссию компании, преобразовав ее в коммерческое предприятие. После ухода Илона Маска OpenAI привлекла финансирование от корпорации Microsoft и продала ей часть акций. Затем компания вышла на рынок с ChatGPT и заработала на этом миллиарды долларов. Южная Корея закрывает индустрию собачьего мяса. Полный запрет отрасли вступит в силу 7 февраля 2027 года. Закон о запрете приняли в 2024 году, а полностью он заработает 7 февраля 2027 года. С этой даты в стране запретят разведение, забой, продажу и распространение собак для еды. По информации Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Южной Кореи, в стране уже закрыли более 80% специализированных ферм. Из 1537 хозяйств работу уже прекратили 1265, осталось 272. Их будут проверять летом. В министерстве отметили, что правительство продолжает выплачивать компенсации владельцам ферм и помогает им перейти на другие виды деятельности. Для этого власти запустили специальные программы поддержки и консультации для фермеров. Мера направлена на защиту животных и отражает изменение общественного отношения к употреблению собачьего мяса в стране, подчеркнули ведомстве. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овози Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
3: «Овози Туджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овози».
0: Это радио Овози Туджик. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в международный аэропорт города Душанбе и принял личное участие в церемонии принятия горсти земли с мест захоронения выдающихся сынов таджикского народа, героев Таджикистана Нусратулло Махсума и Шириншу Шутимура, а также видного деятеля культуры в истории нации Нисора Мухаммада. Непосредственное участие главы государства в этой историко-духовной церемонии является ярким свидетельством высокого уважения государства и правительства Республики Таджикистан к национальной истории, культуре, свободе и государственному суверенитету, а также к заслугам самоотверженных сынов Родины. В знак глубокого почтения к памяти выдающихся представителей нации в честь принятия горсти земли с мест их захоронения территория аэропорта была празднично оформлена, а военнослужащие почетного караула выстроились по обеим сторонам разосланной красной дорожки. В торжественной атмосфере высокого уважения и достоинства после рапорта ответственных лиц лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, военнослужащие почетного караула с особыми почестями вынесли из самолета капсулы с землей с мест захоронения героев Таджикистана, накрытые государственным флагом Республики Таджикистан, и торжественным церемониальным маршем перенесли их на площадь аэропорта. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с глубоким почтением и искренним уважением воздал дань памяти Нусратулла Махсума, Шириншоша Теймура и Нисора Мухаммада возле капсул землей с мест их захоронения, отметив их исторические заслуги перед народом. В эти волнующие исторические моменты глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Нусратулла Махсум и Шириншоша Теймур считаются одними из основоположников современной таджикской государственности и внесли неоценимый вклад в сохранение нации, защиту национальных интересов, определение административных границ и создание Республики Таджикистан. Действительно, благодаря государственной независимости и особому вниманию лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня всесторонне изучаются исторические заслуги выдающихся сынов Родины и получают достойное признание, а их имена и жизненный путь почитаются как образец патриотизма, национального самосознания, верности и самоотверженного служения государству и народу. Этот благородный шаг рассматривается как продолжение культуротворческой, созидательной и гуманистической политики главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона. Еще раз подтверждает, что в годы независимости, возрождения исторической памяти, почитание выдающихся сынов нации и укрепление национального самосознания стали одними из важнейших направлений государственной политики. Затем участники этой исторической церемонии в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов направились к центральной соборной мечети города Душанбе. После совершения заупокойной молитвы на кладбище Лучоб проходит церемония предания земле праха героев Таджикистана с соблюдением традиций священного ислама и с особыми почестями. Это историческое событие навсегда войдет в летопись независимого Таджикистана как символ торжества истины, восстановления исторической справедливости и увековечения памяти верных сынов народа. Теперь эти национальные герои, преданные сыновья древнего таджикского народа, обретут вечный покой на своей исконной земле, в родном Таджикистане, стране, ради которой они пожертвовали своими жизненными. Этот шаг, несомненно, принесет успокоение душам мучеников на пути свободы и станет для нынешнего и будущего поколения Таджикистана свидетельством того, что Родина никогда не забывает самоотверженных и преданных сыновей своего народа. И пусть даже спустя годы неизменно воздает должное их заслугам. Несомненно, это благородное преклонение и это высокая признательность, вознесенная во имя самоотверженных сынов славного таджикского народа, навечно останутся запечатленными в странице истории.
4: Абухайм Ракиб, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки. Я думаю, что вот эти события, которые мы стали очевидцами, это очень большое и историческое, и политическое, и воспитательное значение, очень большое значение, ибо все эти люди в свое время играли большую роль в становлении, развитии нашей республики. Они были преданы всему нашему народу, все свои сознательные жизни. Они думали о том, как быть дальше, наш народ процветает, развивает промышленность, сельское хозяйство, науки и так далее. Почему? Потому что они жили в таких очень трудных военно-политических обстановках. Очень трудных военно-политических. Это были 20-е годы и начало 30-х годов прошлого века. А мы знаем, что как раз 20-е годы это было такое время, когда только что была установлена советская власть в Северном Таджикистане, а вот через несколько лет, то есть начиная с 1921 года, после того, как была ликвидирована эмирский хан, потом начинается басманское движение против Советского Союза. Уже была создана Бухарская Народная Республика, и оттуда была, значит, создана специальная военно-политическая кампания, которая в истории называлась, значит, Гисарская военно-политическая кампания. После разгрома басманства Нусфо Максум на это время как раз находился у себя в городском районе. Раньше он был трудовым мигрантом в Ферганской долине. Потом приехал сюда, и сразу он включился в борьбе против местных, значит, басмачей за установление и упрощение советской власти. В 1924 году, когда было национально-территориальное размежевание в Средней Азии, была создана автономная республика Таджикистан. Сначала была автономная область, но это очень история такая длинная, не могу. В этом процессе значит, образования автономной республики в состав Узбекской ССР, большую роль сыграли вот эти, значит, нынешние герои Таджикистана, это Нусро Максум и Сиреншо Шотим. Особенно я должен подчеркнуть роль Нусро Максума как политического руководителя. Значит, начиная с 24 года, по декабрь 1933 года, значит, он был сначала председателем ЦИК, Центральный исполнительный комитет Республики, Автономной Республики Таджикистан, а потом ЦИК, когда в 1929 году образовалась республика, 7-я республика, которая входила в состав Союза СССР, он был председателем Центральной комитета Союзной Республики Таджикистан. В декабре 1933 года враги таджикского народа и внутренние враги таджикского народа вот, придумали, как будто они были Стромасун и там Шотерин и другие, были представители национальной буржуазии. Это было все бред, потому что такая, значит, национальная буржуазия в Средней Азии не было. А мы знаем, что буржуазия формируется в период капитализма. А Средняя Азия не видит капиталистический способ продажи. Поэтому его, значит, оклеветили. Значит, он был исключен из состава правительства и был направлен в нашей Москве. И в 1937 году, как и другие, он был, значит, репрессирован. А в 1957 году опять его, значит, реабилитировали. А сейчас, когда у нас республика стала свободная, так, суверенная республика, у нас уважаемый президент, лидер нации Мухаммед Рахмон, и вот, пожалуйста, он потребовал, чтобы вот эти останки этих людей привезли сюда и похоронили. Это для чего? Это имеет большое, еще раз повторяю, и политические, и воспитательные значения, чтобы наши поколения потом знали, что как они боролись за, значит, утверждение советской власти, установление, упрощение советской власти в Таджикистане. Развитие народного образования, развитие сельского хозяйства. В 20-30-е годы Нусро Максум очень много работал о возвращении наших беженцев, которые в годы, 20-е годы, после разгрома Бухарского эмирата, они переселились на Афганистан, где-то около 250 тысяч. И потом Нусро Максум когда стал президентом ЦИК Автономной Республики. Вот через руководство Москвы он смог их вернуть. Он вернул всех их в новые земли, которые освоили в Ахской долине. Вот знаменитые Ахской долины от конца 20-х годов, начала 30-х годов были освоены вот благодаря участию этих переселенцев. Их туда переселили, Нусро Максум. Так что я думаю, что он, ему не зря наш президент дал ему вот высокое звание героя Таджикистана.

0: историко-духовную миссию свою, да, дан памяти, да, уважение к истории, уважение к героям истории. Ведь Нусратулло Махсум, Шириншошо, Тюмыр и многие другие, которые были репрессированы, они стояли у истоков государственного строительства в Таджикистане. Именно благодаря им подвигам, героизму, Таджикистан тогда обрел полунезависимость в 1924 году в качестве автономии. После этого в 1929 году стал полноценной республикой в составе СССР. И все это заложило основу государственного строительства. И в последующие годы с распадом СССР именно вот эти исторические события позволили обрести Таджикистану подлинную независимость в 1991 году. Что касается личного вклада, героизма Нусратулло Махсума, тут необходимо просто констатировать те исторические факты, что начиная с 1924 года он полностью был самомобилизован в процесс государственного строительства. Именно благодаря его старания были определены национально-территориальные государственные границы нынешнего Таджикистана. Они боролись за это. С 26 по 29 год он был председателем СНК и в последующие годы был руководителем Таджикистана. И за все эти годы он боролся за интересы таджикского народа. И вот в это время именно по его инициативе были возвращены беженцы из Афганистана. Начался процесс переселения из горных районов в долинные земли. Бахская долина, начало освоения лично по инициативе Нусратулло Махсума. Ну, про других заслуг в книгах есть книга в рамках освещения жизни и деятельности героев таджикского народа. Выпустили серию книг в Государственном педагогическом университете Таджикистана. И одним из авторов книги, посвященной Нусратулло Махсуму, был я. В то время мы готовили книгу. Мы обязаны перед этими героями, чтобы возродить их историю, героизм освещать. Я очень надеюсь, что наши молодые ученые, историки возьмутся за это. И мы обязаны перед ним, чтобы правдивую, объективную историю, их вклад, их героизм освещать, чтобы таджикское общество знало о своих героях.
1: Ну а накануне на Донском кладбище города Москвы состоялась церемония принятия капсул с землей с места захоронения героев Таджикистана Нусратулло Махсума и Шириншошо Теймура, а также выдающегося сына таджикского народа Нисора Мухаммада. Делегацию Республики Таджикистан возглавил министр иностранных дел Сироджидин Мухридин. С российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин и специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Церемония состоялась с участием рот почетного караула Республики Таджикистан и Российской Федерации. Инициатива принятия доставки символической земли с места захоронения героев Таджикистана реализована по непосредственному поручению лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и оценивается как значимое событие в реализации государственной политики по восстановлению исторической справедливости и сохранению национальной памяти. Этот шаг также олицетворяет духовное воссоединение с Родиной исторических личностей, посвятивших свою жизнь служению народу. В своей речи Сироджидин Мухридин отметил, что Нусратулло Махсум и Шириншошо Теймур в 1920-30-е годы, проявляя выдающуюся политическую волю, отстаивали право таджикского народа на самоопределение и развитие. Таким образом, Нисор Мухаммад внес значительный вклад в становление культурно-образовательных основ государства. Идеи и наследие вышеназванных лиц выдержали испытания временем, и в знак признания их выдающихся заслуг указами президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Нусратулло Махсуму и Шириншошо Теймура было посмертно присвоено высшее государственное звание.

звание «Герой Таджикистана». Министр иностранных дел от имени правительства Республики Таджикистан выразил искреннюю признательность правительству России, администрации города Москвы и всем, кто содействовал в организации этой благородной миссии. В своих выступлениях Михаил Галозин и Михаил Швидкой отметили важность восстановления исторической справедливости в связи с возвращением земли героев на родину. Участники подчеркнули их огромную заслугу в становлении Республики Таджикистан в советский период и отметили, что передача земли укрепляет братские связи между народами Таджикистана и России, способствуя дальнейшему углублению дружеских и братских отношений. Капсулы с землей с места захоронения героев Таджикистана станут частью национального мемориального комплекса, символизируя преемственность поколений и неразрывную связь исторического прошлого с настоящим и будущим нашей страны.

Уважаемые слушатели, мы сегодня поменяли сетку нашего вещания и посвящаем большую часть нашей программы памяти героев Нусратулло Махсума и Шириншо Шотимура. Сегодня, уважаемые слушатели, мы расскажем о жизни, смерти и наследии героя Таджикистана Нусратулло Махсума. Декабря 1957 года посмертно был реабилитирован Нусратулло Махсум, один из отцов-основателей Советского Таджикистана, ставший жертвой большого террора. Так было восстановлено доброе имя человека, который буквально отдал жизнь во имя благополучия республики. Будущий глава Советского Таджикистана Нусратулло Махсум родился 1 июля 1881 года в кишлаке Чашмай-Кози, расположившемся среди гор на восточной окраине Бухарского эмирата, ныне Ражский район, в бедной семье Дехкан. Его детство мало отличалось от детства других сверстников. Начальное образование Нусратулло получил в местном медресе. С самых ранних лет он помогал отцу и матери в работе по хозяйству. В те годы многие жители кишлаков были вынуждены уезжать на заработки в крупные города, чтобы поправить свое материальное положение и хоть как-то обеспечить семью. Не минуло это участи юного Нусратулло Махсума. В возрасте 14 лет он переехал в Коканд, где устроился грузчиком на одной из хлопковых фабрик. Он проработал на ней 10 лет. Во время революции 1905-1906 годов Нусратулло, как и многие другие рабочие, принимал активное участие в движении «За права трудящихся». Должно быть, именно тогда он впервые узнал о социалистических идеях, во имя воплощения которых он трудился всю оставшуюся жизнь. Причастность к революционным выступлениям не прошла бесследно. Нусратулло был уволен с фабрики и вернулся в родное селение. Последующие 14 лет Махсум почти не участвовал в политике, занимался собственным хозяйством и вел жизнь обычного дехканина. Для Махсума все изменилось в 1920-м после победы революции, свержения власти эмира и основания Бухарской Народной Советской Республики. В декабре того же года Нусратулло вступил в рабоче-крестьянскую партию большевиков и влился в ряды борцов за установление советской власти в Центральной Азии. Он деятельно участвовал в подавлении басмачества и уже на своем первом партийном посту председателя Гармского областного продовольственного комитета по снабжению Красной Армии проявил свои недюжинные организаторские и лидерские способности. Активного работника вскоре заметили, и в 1922 Нусратулло Махсум стал уполномоченным ЦИК Бухарской Народной Социалистической Республики по делам Восточной Бухары, а затем, как человек хорошо знакомый с ситуацией в регионе, стал председателем Восточно-Бухарского областного исполкома. В середине 1924 года в партийном руководстве в Москве и Туркестане в самом разгаре была дискуссия, как разрешить самую острую проблему Центральной Азии – национально-территориальное размежевание. Нусратулло Махсум, а также партийное руководство Восточной Бухары и представители таджикской интеллигенции стали непосредственными участниками этих споров, в которых без преувеличения решались судьбы целых народов, в том числе и таджиков. Изначально предполагалось, что территории, которые в настоящее время входят в Таджикистан, должны стать частью Узбекской ССР в качестве автономной области. Это, однако, означало, что у местных органов власти будут ограничены возможности для проведения самостоятельной политики во всех сферах, включая культурно-образовательную, которая имела особое значение в период формирования единой таджикской нации. Нусратулло Махсум не побоялся высказать свой протест в письме на имя Иосифа Сталина. В нем он отмечал, что следует придать будущей таджикской автономии более весомый статус с расширением прав местных органов, а также включить в ее состав некоторые районы с преобладающим таджикским населением. В
конце концов, труды Махсума и его соратников, главным из которых считается национальный герой современного Таджикистана Ширин-Шушу Теймур, не прошли даром. В октябре 1924 года было провозглашено создание Таджикской автономной ССР в составе Узбекистана. Это событие можно с полным правом назвать первым этапом в образовании суверенного таджикского государства. В ноябре того же года Нусратулла Махсум был избран председателем революционного комитета Таджикской АССР. Он стал фактически руководителем Таджикистана. Нусратулла Махсум и его соратники не были до конца удовлетворены результатами размежевания и решением центра, так как понимали, что таджикский народ имеет право на отдельное государство. Руководство автономии посылало новые письма, доклады и обращения в Москву обоснованием инициативы о преобразовании Таджикской автономной ССР уже в самостоятельную Советскую Республику.

И через 5 лет, в октябре 1929-го, это, наконец, свершилось. Но Суратулла Махсум, как опытный лидер и организатор, сохранил свои полномочия главы республики в качестве председателя ЦИК новообразованной Таджикской ССР. Таким образом, он стал основателем таджикского государства в его современных границах. На посту лидера республики Нусратулла Махсум многое сделал для процветания своей родины. Он и Ширин-Шо Шотемур активно боролись с басмачами, отдавая предпочтение не военным, а дипломатическим методам. Нусратулла Махсум всячески способствовал примирению с ними и их возвращению к мирной жизни. Одной из главных задач, стоявших перед государством в то время, было восстановление разрушенной во время гражданской войны экономики. Согласно подсчетам исследователей, лишь в 1921-22 годах территория Таджикистана покинула почти четверть населения. Около 250 тысяч человек бежали в соседний Афганистан, спасаясь от невзгод, которые принесли военные действия. Это привело к значительной деградации сельского хозяйства, а многие районы опустели практически полностью. Руководство Таджикистана во главе с Нусратуллой Махсумом предпринимало шаги по возвращению беженцев в страну. Им разъясняли, что молодому советскому государству очень нужны рабочие руки, что переселенцам окажут всю необходимую поддержку и что те из них, кто в прошлом воевал в отрядах басмачей, не будут преследовать. Нусратулла Махсум инициировал принятие специального закона о всеобщей амнистии, чтобы эмигранты имели возможность вернуться на родину.

Однако эти усилия привели лишь к ограниченным результатам. В Таджикистан возвратилось 40 тысяч человек, что было недостаточно для восполнения демографических потерь и восстановления сельского хозяйства. В качестве меры, способной компенсировать нехватку трудовых ресурсов в стране, власти поощряли внутреннюю миграцию из горных районов на равнинные территории, где необработанной земли имелось в избытке. Однако существовала другая проблема. Эти районы в большинстве своем были засушливы и непригодны для земледелия. Выход из этого положения все же удалось найти. Период со второй половины 20-х до начала 30-х годов в Таджикистане стал временем активной реализации различных инфраструктурных проектов. Так, по инициативе Нусратулло Махсума, в кратчайшие сроки было завершено строительство Вахшского оросительного канала, позволившего вывести в сельскохозяйственный оборот 94 тысячи гектаров земли. Кроме того, сооружались автомобильные дороги и мосты, связавшие труднодоступные районы страны с центром. До Душанбе провели железную дорогу, построили первые аэродромы, что дало толчок развитию гражданской авиации в Таджикистане. Результаты не заставили себя долго ждать. В республике за короткий период выросла площадь орошаемых и возделываемых земель. Увеличился урожай хлопка и других культур. Экономика восстановилась быстрыми темпами. Не забывало руководство страны и о развитии образования национальной культуры. В частности, в Таджикистане строили школы, появились первые высшие учебные заведения, печатались газеты, учебники и другая литература на таджикском языке. Значительно поднялся уровень грамотности населения. Все эти достижения молодой таджикской ССР стали возможны во многом благодаря неутомимой энергии и продуманной политике Нусратулло Махсума и его соратников Шотимура Шириншо, Нисора Мухаммада, Чинора Имомова, Садриддина Айни и других. Тем не менее, не все преобразования проходили гладко. В 1929 году Иосиф Сталин и советское руководство в Кремле приняли решение о смене экономического курса и сворачивании политики НЭПа. Началась широкая кампания по коллективизации деревень. Коснулась программа и Таджикистана. Нусратулло Махсум, как и большинство лидеров страны, не являлся активным поборником создания колхозов, невзирая на средства и потери, а потому осторожно отстаивал умеренную позицию в отношении состоятельного крестьянства. В одном из публичных выступлений он заявил: «Следует отличать бая от зажиточного крестьянина. Первый живет за счет ренты, а второй за счет своего труда и труда членов своей семьи». Этим установкам и был подчинен курс правительства Таджикистана в вопросе коллективизации. Однако осторожность Махсума ему не помогла. Несмотря на лояльность остальным решениям ЦИК, отход от генеральной линии партии не мог остаться незамеченным в Москве. В декабре 1933 года на заседании Политбюро ЦК ВКПБ руководство Таджикистана было подвергнуто критике за антипартийную и антисоветскую политику. Уже через месяц Нусратулло Махсум и глава СНК Таджикистана Абдурахим Ходжибаев были сняты со своих постов. Бывший лидер страны был отправлен в Москву на учебу во Всесоюзную плановую академию. Хотя пока это казалось опалой и ссылкой, на деле было отсроченным приговором. Жизнь Нусратулло Махсума оборвалась трагически. Как и многие его сподвижники, он попал под каток репрессий и был арестован 8 июля 1937 года. 31 октября Нусратулло Махсума приговорили к высшей мере наказания по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности и на следующий день расстреляли.

0: Об этом очень нелегких днях своей семьи рассказала нам внучка героя Таджикистана Нусратулло Махсума Бахринисо Кубилова.
1: Моя мама, бабушка, они никогда не говорили о том периоде жизни, то есть о 30-х годах, когда у них случилось такое горе, дедушку забрали, и больше он не вернулся. Бабушка, правда, вот я помню, мы летом на каникулах у бабушки жили. И вот она, я уже писала в своей книге «Устная история женщин Таджикистана», она вот так никогда специально не рассказывала о том периоде жизни. Она пела песни. И вот она в песне сама сочиняла тексты и вот пела «Биобачаджон, Акунмеравем, Баватан». Мерем, ну, там, вот такого плана. Потому что, когда дедушку в 37-м году забрали, у бабушки на руках остался 56-дневный ребенок. 56 дней было. Моей маме было 11 лет, дяде Акбару было 8 лет, а вот дяде Музафару было 56 дней. Ну, конечно, это донос, потому что, в принципе, тогда завели дело на Нусратулло Махсума и Абдурахима Хаджибаева. В том, что они вели неправильную политику, в том, что они национализмом занимались. Их обвинили в том, что он дедушку, что он Баев поддерживал. А он на них просто опирался. А на кого ему надо было опираться? На бедняков, что ли? У Баев были деньги, поэтому он, делая, так сказать, революцию здесь, он, конечно, опирался на богатые слои населения. Ну, и помню, один раз я бабушку все-таки записала на магнитофон. Вот я сейчас не помню, я в школе училась, то ли в 6 классе, то ли в 7. Ну, а потом в 2001 году, где-то вот в начале 2000-х годов, проект женской сетевой программы, значит, объявили конкурс на написание книги «Женские устные истории». То я подала заявку, прошла, и я вот все думала, о чем же можно написать. Ну, поскольку я по образованию, у меня базовое образование, я музыковед, у меня консерваторское образование, и я решила все-таки как-то приблизить музыку с историей, женщинами. И вот я выбрала такую тему «Женские песни как устные истории». То есть, когда женщина не может рассказать то, что у нее на сердце, она через песню это все передает. И я точно знаю, что многие женщины вот обращались к такому методу, и в частности моя мама. Когда у нее умер брат Акбар, он был младше ее на 3 года. Ну, сами понимаете, когда младший умирает, каково старшему тяжело. И вот я помню, она вот сидела и в тетрадке вот писала, писала, писала вот эти свои марсия, вот эти вот. Вот, и пела потом. И вот я решила, а почему бы мне у мамы не взять интервью? Потому что никогда мама ничего не рассказывала. И вот я маму долго уговаривала, она вот просто не хотела. Мне кажется, уже страх как бы прошел, потому что время уже, сами понимаете, это уже 10 лет прошло. Прошло как вот независимость, до этого была гласность, перестройка и так далее. Уже люди стали более открыты. Мне показалось, что мама не хотела ворошить прошлое. Потому что заново вот это вот все переживать, она лучше думала, пусть это останется в черном ящике, там, чем она будет это. В общем, как-то я ее уговорила, ну, когда-то же надо об этом говорить. И вот мама начала рассказывать, как это было. В книге это все написано. В книге «На истории женщин Таджикистана» мы написали в соавторстве с Наргиз Халимовой. И вот я тогда вот помню, меня просто, вот знаете, это была первая вот мамина, так сказать, исповедь, можно сказать, да? И что меня поразило, что мама, вот ей уже было в 2001 году, ну сколько ей было, если она 25-го года рождения, уже около 80 лет, да? Но память была потрясающая. Она все по дням, по часам помнила, когда дедушку забирали. Угу. Вот она рассказывала, что это было в местечке Титьково, где родился Калинин, в Подмосковье. И потом она сказала, что вот мы, как всегда, отдыхали. Маленький братишка, значит, грудной был совсем. Вдруг на газике черном приехали в кожаных куртках НКВДшники и, говорит, стали забирать дедушку. Вот. И когда, ну, естественно, они уже в то время в Москве жили, и очень многих забирали, и бабушка сразу поняла, в чем дело, и она единственное сказала, говорит, вы куда? Максум она его называла. И говорит, это что мне делать одной? Все-таки у бабушки ни образования не было, знания русского языка не было, ничего. Говорит, что мне одной с 3 детьми здесь делать? Он сказал, говорит, здесь какое-то недоразумение. Я сейчас поеду в Москву, мол, все выясню и вернусь.
2: И а кем он тогда вот работал?
1: Он уже должности у него не было, он был, значит, слушателем плановой академии, или, как называют ее, Академия народного хозяйства в Москве. Последняя его должность была представителем ЦИК Таджикской ССР, вот, а потом вот его, так сказать, отправили на учебу, И таким образом они его просто сняли. И потом, значит, и вот как по рассказам мамы, значит, дедушку забрали, потом, значит, бабушка с детьми вернулась в Москву. Но у дедушки был еще старший сын от первого брака. Он тогда учился в Москве в институте имени Бубнова, в педагогическом институте на историческом факультете. И его уволили, как сына врага народа, видимо. Потом, правда, когда уже, после того, как дедушку реабилитировали в 56-м году, уже другой мой дядя Акбар, он, значит, запрос дал в этот институт, чтобы восстановить его. Ну, сказали, архив сгорел, это невозможно. И вот этот старший, значит, мамин брат сводный, он их привез в Сталинабад. Сам, правда, 10 лет был в гонениях, потому что в Алма-Ате он был, его тоже как на каторгу отправили туда. В общем, очень было сложное время, и с этого начались вот такие вот, проблемы, потому что пошел обман. Бабушку забрали с маленьким, значит, сыном в Бутырскую тюрьму. Маму с другим братом, который постарше, Акбар, их просто обманули. Их, значит, отвезли в детприемник, при этом сказали, а вы хотите этот, видеть маму? А мама-то уже была в тюрьме. Они говорят, конечно, хотим. А они их привезли в детприемник и стали распределять в детдома. И сказали, что брат с сестрой не имеют права воспитываться в одном детдоме. И вот, как мама рассказывала, меня, говорит, отправили в один детдом на пароходе, вот, а брата в другой. Ну, потом вот этот вот старший их сводный брат, он их нашел, он их привез сюда, и здесь они уже находились в доме у другой сводной сестры, бабушкиной дочери. Ну, вот я маму спрашивала, я говорю, мам, расскажите вообще о дедушке, вы же его хорошо помните, вам было 11 лет, какой он был? Она говорила, что он был прекрасный отец, прекрасный муж. И вот она говорит, когда нас поселили в квартире вот в этом знаменитом доме на набережной, мы, говорит, одну квартиру снимали вместе с Хаджибаевым. Четырехкомнатная квартира, говорит, в трех комнатах были мы, в одной комнате Хаджибаев. И вот у Хаджибаева было две дочери. У них было пианино. Он их так всесторонне развивал, все, и мама тоже этого хотела очень. И вот она дедушке сказала, говорит, я тоже хочу заниматься музыкой. И он для мамы заказал пианино в Ленинград. Вот. И пока вот это вот все пианино шло, тут вот такие события произошли. И вот мама рассказала, когда, говорит, папу забрали, пришло ей уведомление, что ваш инструмент прибыл. Ну и бабушка тогда отказалась, сказала, теперь нам он незачем, потому что мы здесь уже жить не будем и так далее. Вот. Потом мама рассказывала такой эпизод, что она училась в школе имени Белинского, в Москве. И, говорит, один день к ним пришла Надежда Константиновна Крупская. Вот. И мы, говорит, активисты, мы, говорит, рядом с ней стояли, и я, говорит, рядом с ней стояла. Она, говорит, меня обняла и говорит, ох, какая ты черноглазая. И мама, говорит, не поняла смысла ее слов. Я пришла домой, говорит, и с мылом, говорит, тру и тру, говорит, свои глаза мою, мою. И дедушка подходит и говорит, хося, тучкор корсоди. А она, говорит, Надежда Константиновна сказала, что у меня черные глаза. И он стал смеяться, говорит, черные это не значит грязные. У тебя черные глаза, у них голубые, серые и так далее. Мама рассказывала, что дедушка очень следил за своим весом, за своей фигурой. Вот в доме там, вот в Москве, он, говорит, сам, говорит, натирал паркет. Причем, говорит, вот так вот руки вот поставит и, говорит, ногами вот так вот, значит, это самое. Что еще мама рассказывала из такого, что вот она помнит? Она говорит, я точно помню, что каждый вечер к нам, говорит, к папе приходил, говорит, лохути. Они, говорит, закрывались у папы в кабинете, говорит, и по 3-4, по несколько часов они беседовали. Потом она рассказывала, что когда они приехали в Москву, дедушкин кабинет был опечатан, и все награды у него забрали. Он всегда ходил в гимнастерки, и все вот медали, ордена, которые у него были, он всегда их носил, а тут у него все забрали. И вот, конечно, мы могли уже после реабилитации потребовать это все назад, но никто не стал этим заниматься. Ну вот.
2: По-моему, должны были просто официально это извиниться и официально вам это все предоставить, потому что это был уникальный человек. Это был человек, сделавший огромное.
1: Человек, фактически создавший эту республику.
2: Республику, да. Таджикистан превратился.
1: Ну, не он один, тут и Хаджибаев большую роль сыграл. Конечно, они вот первые руководители, вот так вот скажем. Но вот, например, по документам, когда в Ташкенте прошла вот эта комиссия в 24-м году, когда вот поделили, да, вот границы Средней Азии, вот тогда дедушка мой находился здесь. Дюшанбе тогда назывался. И вот когда ему, значит, доложили об итогах вот этого размежевания, он на следующий же день сел там, я не знаю, на коня, на лошадь или куда, и он поехал в Ташкент. И он первый написал письмо на имя Сталина, что границы были поделены неверно. И он перечислил в своем письме Исфара, Канибадам. Все это принадлежит Таджикистану, потому что там коренное население таджики. И вот его обвинили в национализме.
2: Исконно таджикские земли.
1: Да, исконно таджикские земли. Но он знал, он очень хорошо знал географию, у него такого европейском понимании образования не было, у него было образование медресе. Но он прекрасно знал историю и географию. Даже когда вот здесь гонялись за басмачами, ну, это известный факт, тогда Шапкин, вот этот вот первый летчик на самолете, и вот тогда вот, помню, сказали, что нам нужно уничтожить вот эти басмаческие банды, и сказали, кто может нам показать местность, ну, там вот в Каратаге, да, и никто, кроме моего дедушки, так хорошо не знал. А они сказали, мы не можем жертвовать своим первым человеком, поэтому вот там все, что угодно может быть, и разбомбить этот самолет, и так далее, и все, и тем не менее он сел, и он показывал, где какие находятся вот эти вот банды.
2: Много еще бабушки, что она перенесла вот в эти годы?
1: Ну вот они поженились в 24-м году. У бабушки была своя дочь на руках, у дедушки свои трое детей. Правда, вот второй сын в 43-м году он погиб во время Великой Отечественной войны в городе Энгельсе. Старшая его дочь жила в Пахтабаде, в Ригаре. Бабушка, она, во-первых, конечно, она пострадала, как жена врага народа. Ей дали 8 лет. В концлагере она находилась, в Мордовии. Это было в 37-м году. То есть она должна была выйти, ну, с 37-го там 8 лет, в 44-м году, да? А мама моя, уже когда ей исполнилось 18 лет в 43-м году, она говорит, я была студенткой Одесского консервного института, который эвакуирован, который располагался в подвале здания Совета министров, вот, который вот на площади, да, у нас. И вот мама говорит, я не знаю, то ли мне кто-то посоветовал, то ли она сама, но она написала письмо на имя Сталина, Берии, Калинина о том, что ее мама неграмотная, что она ни в каких таких делах не принимала никогда участия, она понятия не имеет, что это такое, за что ей дали 8 лет. И все-таки, вот знаете, видимо, мамино письмо на них дошло до них, да. И мама говорит, сижу один раз, я вот в этом здании Совета министров на занятиях, приходит, говорит, директор этого института, Васильев, она даже его фамилию назвала, и сказал, товарищ Максумова, на ваше имя пришло правительственное письмо. Я обязан был вскрыть. Зайдите ко мне в кабинет. Мама говорит, я захожу, а там написано, вопрос о вашей матери решен положительно. То есть на 2 года бабушку раньше выпустили. И вот мама говорит, это 43-й год, самый разгар войны. Я, говорит, 18-летняя девчонка на поезде сама, говорит, поехала в Мордовию. В общем, нашла, говорит, маму, приехала. А бабушка говорит, я взрослая, как-нибудь я хоть и неграмотная, найду сама дорогу домой. А ты иди, говорит, в детдом. Я слышала, что твоего братика хотят усыновить. 6 лет прошло. То есть, если ему было 56 дней, ему, значит, было 6 лет. И вот мама говорит, я неделю, говорит, находилась с бабушкой. Мы, говорит, целую неделю с ней, говорит, разговаривали, беседовали, все. А потом, говорит, я поехала забирать Мугафара. Там, конечно, она его забрала, и вот тоже вот этот эпизод, который описывается в той книге. Я когда пришла к воспитателю и сказала, что вот так я приехала за Максумовым Музафаром. Воспитатель меня провела в группу, там, где дети сидят. И она сказала, дети, кому-то из вас приехала издалека сестра. Как вы думаете, чья это сестра? И мама говорит, вот из этой толпы Музафар выбежал и стал, говорит, кричать, это моя сестра, моя сестра. Говорит, очень такая трогательная была сцена, говорит, все плакали, говорит. Ну, в общем, говорит, я его привезла сюда. Жили они, значит, вот у старших сестры сводной. Потом мама говорит, я каждый день выходила на вокзал встречать маму, бабушку. А в один день, говорит, я проспала. Вот воскресенье это было, видимо, или что. И, говорит, вдруг открывается дверь, и бабушка заходит. Вот, она говорит, конечно, мы бедствовали. Потому что как дети, как семья врага народа, мы, говорит, не могли недостойную работу найти, ничего. Вот старший дядя, который потом станет 3-жды академиком, академиком нашей академика, академиком Восхнил и академиком сельхозакадемии таджикской. Кстати, он был первым ее президентом, он ее учредил. Вот, он поступил сюда в аспирантуру, все на пятерке сдал, но его не приняли и так далее. И вот без аспирантуры он сдал, защитил и кандидатскую, потом и докторскую. И вот было много лет членом правительства. Вот, и им предлагали поменять фамилию.
2: Отлично.
1: Да, сказали, вы вот поменяйте фамилию, и у вас будет светлое будущее. А вот, ну вот считайте, они, ну не подростки, ну юноши, так вот уже в таком вот возрасте. И вот они сказали, вот вы представляете, вот насколько вот я говорю, то есть они не были запуганы вот до такой степени, чтобы вот от всего отвернуться. Они сказали, мы никогда этого не сделаем. И вот они с гордостью до конца своих дней пронесли эту фамилию. И добились многого. И причем они это сделали вопреки вот всему тому, что им вот это вот насаждалось. Все говорят, нужно вот музей создать Нусратулла Махсумова, вот личные вещи. Но никаких личных вещей его не осталось, конечно. Остался один чемодан и один пустак. Вот. Ни его одежды, ни орденов, ни медали, ничего. Ну, фотографии вот только, конечно. И вот когда бабушка умерла, мы потом ее сундук открыли, у нее там в чемоданчике лежали кусочек тряпочки такой белой, где она, видимо, через кого-то из этой тюрьмы передавала там что-то. Кто-то, наверное, написал, она просила там написать это все. И документы Верховной прокуратуры СССР о том, что закрыть дело за неимением состава преступления, да. Вот эти документы у меня находятся все. Дело в том, что по записям, которые находятся на Донском кладбище в Москве, там, значит, числится фамилия Нусратулла Максума, Ширин Шуши Тимура, Нисар Мухамедова, о том, что они, их останки лежат в братской могиле номер один невостребованных прахов. И как-то Ибрагим Усманов, наш известный историк, политолог, он посетил это кладбище, и он тогда в Фейсбуке, значит, написал, что как это невостребованных прахов, они нужны нашей республике, это первые, так сказать, руководители, первые организаторы, все. И вот надо оттуда привезти, значит, землю и здесь им поставить монументы. Пока это все на уровне разговоров, но я надеюсь, что вот в 2021 году Нусратулла Максумова исполнилось бы 140 лет, может быть, к этой дате. Все-таки это как бы дата, может быть, привести и здесь оставить ему памятник. Дело в том, что вообще вот впервые Нусратуллу Максумову написали академик Масов, Султанов, его соавтор, и Марьям Базарбаева. Она тогда была директором ЦИГАД, и вот многие архивы, конечно, вот они использовали все. И вот тогда, я помню, академик Масов сказал такую вещь, что у Нусратулла Максумова был природный талант руководителя. То есть вот действительно, у него не образование такого, в нашем понимании, ничего такого не было, но вот откуда у него вот это вот было? И вот, как вы правильно сказали, вот этот патриотизм на первом месте стоял. То есть он хотел, чтобы действительно у таджиков за ними осталось, что они, так сказать... Я хочу сказать, что вот, и об этом многие наши ученые тоже говорят, что не у истоков независимости, а что основой нынешней независимости послужило образование в 24-м году Таджикской автономной республики, когда Таджикистан впервые появился на политической карте мира.
2: Свои границы.
1: Да, свои границы. Я знаю, что дедушка мою бабушку очень любил. У меня бабушка очень красивая была. И вот когда бабушке было 50 с чем-то лет, 53, что ли, она очень сильно заболела. И тогда, помню, дедушка, чтобы сохранить о ней память, он заказал портрет ее. Вот он действительно ее очень любил и дорожил ею. Не знаю, что еще можно... Ну, а бабушка, вы знаете, она, вот считайте, ей был 41 год, когда вот она родила младшего сына. Считайте, она овдовела в 41 год. А умерла она, ей было 83 года. Она, конечно, прожила очень достойную жизнь. И вот я помню, она все сделала для того, чтобы дети получили достойное образование. Я же говорю, мой дядя Акбар Нусратуллаевич, он долгое время возглавлял аграрный сектор республики. Фактически, вот хлопок же у нас на первом месте был. Вот он поднимал вот эту вот культуру, он потом, у него докторская диссертация, это «Багарное земледелие». Он там разрабатывал, как можно одну и ту же, значит, почву несколько раз использовать, чтобы это не один раз, а вот несколько раз там, значит, сажать все это. И он в 70-е годы, в 80-е годы, он, конечно, очень много делал в этом плане для республики. И им заинтересовался в то время первый секретарь Компартии Узбекистана Шараф Рашидов. Он, когда с ним познакомился, он ему тут же предложил должность председателя Совета министров Узбекистана и вот сказал, говорит, я вас руками и ногами беру, чтобы вы вот у меня вот работали. Мне вот ваши мозги нужны, ваш опыт, ваша практика, так и так далее, все. Но они с бабушкой никогда, вот они даже и думать не хотели, потому что бабушка ему сказала, я столько лет Мусафир Бабудан, мне этого достаточно, здесь моя земля, здесь наш дом, мы здесь, и вот до конца они здесь вот прожили. Да, продолжили. Все-таки, вы знаете, великая вещь гены. Я думаю, что, конечно, их усидчивость, их упорный труд. Вот они хотели, возможно, доказать, что они сами чего-то стоят, что они не просто дети врага народа, они сами чего-то стоят. И они действительно своим трудом все это доказали, потому что они все трое вошли в историю как очень видные люди своей страны, как видный представитель своего народа.

На долгие годы имя одного из основателей Таджикистана предали забвению. Любые упоминания о нем в книгах и газетах уничтожались. И лишь через 20 лет, в 1957-м, по итогам знаменитого 20-го съезда КПСС, его реабилитировали. Военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор в отношении многолетнего руководителя Таджикистана. Историческая справедливость была восстановлена. В современном Таджикистане Нусратулло Махсума по праву почитают как одного из национальных героев. Именем главы Советского Таджикистана назван проспект в Душанбе. Памятник ему установлен на его малой родине в Гарме. В 2006 году президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, посмертно присвоил ему высшее звание Героя Таджикистана. Жизненный путь Нусратулло Махсума представляет собой пример беззаветного стремления к служению народу и стране. Он был мудрым государственным деятелем, благодаря которому Таджикистан смог заложить основы национальной государственности и состояться в дальнейшем как суверенное государство.

0: Зарубежное радио с национальными интересами. Овози Тоджик в информационном пространстве.
1: Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. В Бишкеке состоялось открытие Дней кино Республики Таджикистан в Кыргызской Республике. В Минске состоялся вечер памяти Абулкасима Фирдауси. В Бустоне состоялся городской конкурс «Лучшая библиотека». ВОЗ и Центральная Азия готовятся к запуску 5-летней программы здравоохранения. А теперь к основным новостям. 19 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в международный аэропорт города Душанбе и принял личное участие в церемонии принятия горсти земли с мест захоронения выдающихся сынов таджикского народа, героев Таджикистана Нусратло Махсума и Шириншо Шотемура, а также видного деятеля культуры в истории нации Нисора Мухаммада. Уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что Нусратло Махсум и Шириншо Шотемур считаются одними из основоположников современной таджикской государственности и внесли неоценимый вклад в сохранение нации, защиту национальных интересов, определение административных границ и создание Республики Таджикистан. Затем участники этой исторической церемонии в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов направились в Центральный собор на мечети города Душанбе. После завершения заупокойной молитвы на кладбище Лучоб состоится церемония предания земли праха героев Таджикистана с соблюдением традиций священного ислама и с особыми почестями. В рамках Дней культуры Республики Таджикистан в Кыргызской Республике в городе Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия Дней кино Республики Таджикистан в Кыргызской Республике. В ходе церемонии министры культуры двух стран подчеркнули, что проведение Дней таджикского кино является важной составляющей культурно-гуманитарного сотрудничества между Таджикистаном и Кыргызской Республикой и способствует дальнейшему укреплению отношений дружбы, добрососедства, взаимопонимания между двумя братскими народами. Было отмечено, что кинематограф занимает особое место в развитии межкультурного диалога, сохранении духовно-нравственных ценностей и популяризации богатого историко-культурного наследия народа в Центральной Азии. А совместные культурные инициативы служат расширению гуманитарных связей между двумя государствами. В рамках Дней кино в кинотеатре «АЛА-ТОО» запланированы показы таджикских художественных фильмов. В частности, 18 мая состоится показ фильма «Жизнь прекрасна», 19-го фильма «Сказание о Рустаме», а 20 мая – фильм «Тропа гнева». По инициативе посольства Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран в Республике Беларусь в обществе дружбы культурных связей Республики Беларусь с зарубежными странами состоялся творческий вечер, посвященный памяти выдающегося таджикско-персидского поэта Абулкасима Фирдауси. Мероприятие открыли чрезвычайный полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Алиреза Сануи и чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Бахтовар Сафарзода. Было подчеркнуто, что творчество Фирдауси стало неотъемлемой частью духовного и культурного наследия персоязычных народов, символом гуманистических идеалов и исторической памяти и преемственности многовековых культурных традиций. Культурная программа вечера включала чтение отрывков из произведений Фирдауси на таджикско-персидском, русском и белорусском языках, что стало ярким символом культурного диалога, взаимопонимания и духовного сближения народов. В Бустоне в честь 70-летия основания города состоялся городской конкурс «Лучшая библиотека». Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Бустона. По результатам конкурса были отмечены действующие образцовые библиотеки города. В частности, были отмечены библиотека гимназии номер 2, библиотека президентской школы для одаренных детей, библиотека Горно-металлургического института Таджикистана и городская библиотека Бустона. Главная цель конкурса заключалась в развитии культуры чтения, повышении уровня осведомленности общественности, привлечении подростков и молодежи к чтению книг и развитии деятельности библиотек. 18 мая министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухридин провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также сверили часы по актуальным темам международной повестки дня. Перейдем к зарубежным новостям. 17 мая в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения состоялась неформальная встреча министров здравоохранения и глав делегаций Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с региональным директором Европейского бюро ВОЗ доктором Хансом Клюге. Центральной темой переговоров стало завершение процесса институционализации дорожной карты по охране здоровья и благополучию для Центральной Азии на период 2026-2030 годов, или же ДКЦА 2.0. Участники обсудили подходы к официальному принятию документа и форматы его политического запуска. По итогам встречи стороны подтвердили, что ДКЦА 2.0 и операционное руководство по ее реализации в целом согласованы и готовы к утверждению на политическом уровне. Достигнуто общее понимание по ключевым параметрам официального запуска и перехода к полной фазе реализации документа. Федеральный суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил громкий иск миллиардера Илона Маска против компании OpenAI и ее руководства в лице Сэма Альтмана. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили агентства Reuters и AP. 9 присяжных единогласно пришли к выводу, что Маск слишком долго тянул с подачи иска и пропустил установленный законом срок. Судебное разбирательство продолжалось 3 недели, однако само совещание членов жюри перед вынесением приговора заняло менее 2 часов. Илон Маск был соучредителем OpenAI, которая начала работу в 2015 году и впоследствии создала ChatGPT. В первые годы существования компании предприниматель вложил в нее 38 миллионов долларов. Позднее он обвинил гендиректора OpenAI Альтмана и его первого заместителя Грега Брокмана в том, что они якобы за его спиной изменили миссию компании, преобразовав ее в коммерческое предприятие. После ухода Илона Маска OpenAI привлекла финансирование от корпорации Microsoft и продала ей часть акций. Затем компания вышла на рынок с ChatGPT и заработала на этом миллиарды долларов. Южная Корея закрывает индустрию собачьего мяса. Полный запрет отрасли вступит в силу 7 февраля 2027 года. Закон о запрете приняли в 2024 году, а полностью он заработает 7 февраля 2027 года. С этой даты в стране запретят разведение, забой, продажу и распространение собак для еды. По информации Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Южной Кореи, в стране уже закрыли более 80% специализированных ферм. Из 1537 хозяйств работу уже прекратили 1265, осталось 272. Их будут проверять летом. В министерстве отметили, что правительство продолжает выплачивать компенсации владельцам ферм и помогает им перейти на другие виды деятельности. Для этого власти запустили специальные программы поддержки и консультации для фермеров. Мера направлена на защиту животных и отражает изменения общественного отношения к употреблению собачьего мяса в стране, подчеркнули в ведомстве. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овозь Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Овози Тоджик – это связующее звено между национальной самобытностью и таджиками за рубежом.
1: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Ширин Шошотемур был феноменальной личностью. Выходец из бедной крестьянской семьи, он вырос среди затерянных гор. Уже с детства он определил себе, что мир без знания – тьма. 14 лет он не только успел проучиться в частной мусульманской школе в соседнем Кишлаке, но и в русско-туземной. Это была первая школа светского типа на Памире в Харокском отряде. Ее организовали российские военные для детей местного населения. Добрый русский штабс-капитан Дмитрий Топорнин охотно взял любознательного мальчика с собой в Ташкент. В этом большом городе Шотемур успевает несколько раз сменить место работы. Все заработанные деньги он отдает на продолжение учебы. В 21 год он успешно закончил учительскую семинарию Ташкента. Именно в Ташкенте сформировалось сознание Шотемура. Здесь он узнает, что ради улучшения качества жизни можно изменить мир, идеологию, быт, а также власть, которая не служит народу и чужда ему. Именно здесь он познакомится с таджиками нового поколения. Кто-то из них был выходцем из знати, кто-то из простого народа, но все они душой и сердцем чувствовали реалии жизни и положение таджиков в Средней Азии. Такие передовые таджики были не только в Ташкенте, но и в Бухаре, Самарканде, Ферганской долине, Восточной Бухаре. И вот что интересно – эти молодые энергичные люди, мало зная друг о друге одновременно, в разных регионах Средней Азии, как будто сговорившись, приходят к мысли о возрождении таджикской государственности. Это Нусратулло Махсум, Гармская долина. Конечно, Ширин Шошотемур с Памира, Абдукадыр Мухидинов с Бухары, Абдурахим Хаджибаев с Худжанда, Чинор Имама с Пинджикента и другие. Политическая деятельность почти всех этих людей начинается в 1920 году. До 23-го они уже успевают создать какой-то фундамент для построения будущего национального государства в разных регионах с таджикским населением. В 1924 году сумеет сделать один большой шаг к созиданию государственного формирования Таджикской автономной Советской Социалистической Республики в составе Узбекистана. Еще 5 лет борьбы против басмачества и создания отдельной Таджикской Республики. 9 лет пришлось им бороться за восстановление таджикской государственности, которая была потеряна в 1999 году.

Заслуга Шатемура и выше названных соратников в том, что они смогли использовать победу Октябрьской революции как случай, когда можно взяться за создание таджикского государства. Таджикистан по этническому составу сильно отличался от других стран. Если провозглашение тюркоязычных республик Средней Азии в основном состоялось уже до первой половины 20-го года, то таджикам еще предстояло вести упорную борьбу. Не только создание таджикской автономии, но и отдельные республики наткнулось на большие проблемы. Роль Шатемура была в том, что создание Горно-Бадахшанской автономной области, основателем которой является в основном он, в дальнейшем сильно помогла созданию Таджикской ССР. Так, по законам СССР на территории одной республики существование двух автономий – Горно-Бадахшанской автономной области и Таджикской автономной ССР – было невозможно. Поэтому у Таджикистана появился шанс получить статус отдельной союзной республики. Почти весь мусульманский мир после революционной России составляли тюркоязычные народы. Лидеры этих народов продвигали идею создания единого великого Турана – Социалистическая Республика Туран или Туркестан от Средней Азии до Татарстана, от Константинополя до китайской границы, даже не в составе СССР. Эта идея постепенно приобрела националистический и шовинистический оттенок. Пантюркизм сильно укоренился и в партийных советских органах молодых республик.

Правительство приехало в Душанбе. Тут же всякие курбаши, которые не были этническими таджиками, вторглись на территорию бывшей Восточной Бухары. В 1926 году по требованию таджиков, которые не были согласны с результатами национально-территориального размежевания по всей Средней Азии, была проведена перепись населения. Тут же усилилось басмаческое движение. Вместо того, чтобы решать социально-экономические и культурные проблемы, весь цвет нации был мобилизован на борьбу против басмачества. А полученные результаты переписи населения потом оказались не совсем желаемыми для Таджикистана. Или возьмем 1929 год. Как только провозглашается Таджикская Советская Республика, почти тут же басмачи нападают на Таджикистан. Республике был нанесен огромный ущерб. Фактически басмачи терроризировали молодую республику вплоть до 1934 года.

Из архивных материалов видно, что тогдашнее руководство таджикской автономии решило вопрос мирно, без нагнетания страстей. Были многочисленны переговоры в комиссиях по национальному размежеванию Средней Азии. Готовились доклады научного характера в союзные государственные органы о политическом, экономическом и культурном положении таджиков в Средней Азии. Также привлекались ученые, проводились встречи, опросы, сборы географических, демографических, статистических данных, заявления таджиков из разных мест. И команде единомышленников удалось решить таджикский вопрос. Например, знаменитая докладная записка Шатимура в ЦК КГБ на имя Иосифа Сталина и Среднеазбюро о культурном и социально-экономическом положении таджиков на территории Узбекской республики в 1926 году. Политическое обоснование происходящей узбекизации таджикского населения на территории Узбекской ССР. Обоснованные письма о выделении Хадженского округа в 1929 году и другие его письма и обращения в центральные органы имели важнейшие результаты. Сам Шатимур, как руководитель правительственной делегации в разные времена, ездил в самые опасные районы басмачества. Проводил там дни, ночи, месяцы. Он встречался там с простым народом, говорил с ним о новом национальном государственном формировании, о басмачах и различиях между ними. И это всегда давало очень хорошие результаты. В таком же дипломатическом стиле руководители автономии решили вопрос о создании первой таджикской газеты в городе Самарканде. Это был 1924 год. Печать образцов современной классической таджикской литературы, быстрейшего завершения строительства железной дороги Термез-Душанбе и так далее. Таким же образом они добились создания Таджикской Советской Социалистической Республики. Во время преобразования Республики Таджикистан из автономной в национальную Шатимур работал ответственным первым секретарем обкома Коммунистической партии Узбекистана, а затем первым секретарем ЦК КП Таджикистана. Этот период длился всего год, но он оставался самым продуктивным периодом жизни этого политического деятеля. Как дальновидный и умеренный политик Шатимур после создания самостоятельной республики Таджикистан официально выступил в прессе, что выход из Узбекистана состоялся при непосредственной помощи этого государства и что эта республика наш близкий сосед, с которым должны быть самые хорошие отношения.

В истории Шо-Тимур остается как первый основатель будущей столицы нашей республики. Когда в составе Узбекской ССР была образована Таджикская автономная советско-социалистическая республика, ее административным центром был определен Дюшанбе. Дюшанбе являлся маленьким забытым кишлаком. Выбор на это место пал, потому что он являлся узлом для регионов бывшей Восточной Бухары. Имел вокруг широкое равнинное пространство. Таджикскому национальному правительству нужно было переезжать. Это была большая политическая акция. Из 15 членов правительства именно Шо-Тимура было оказано доверие подготовить центр Таджикистана. На эти цели ему было выделено 10 тысяч рублей. Шо-Тимур приехал заранее в Душанбе. Задача была очень серьезная, а выделенные финансы не совсем большие. Но Шо-Тимур

За 3 месяца успел найти и подготовить помещения для приема правительства, даже украсить их атрибутами советской власти. 15 марта 1925 года в Дюшанбе было многолюдно. Приехали делегаты со всех таджикских регионов, с Пиджикента, с Памира. Состоялся большой парад, выстрелы из пушек, козлодрани. В Дюшанбе впервые появился электрический свет, когда в 1925 году первое правительство Таджикистана влилось в активную жизнь. Больше всех был занят Шотимур. Кроме того, он был народным комиссаром рабоче-крестьянской инспекции РАБКИН, а также являлся уполномоченным ЦК КП Узбекистана по Таджикистану. Одновременно правительство назначило его народным комиссаром финансов. На этой должности он пробыл всего 8-9 месяцев до своего отъезда в Самарканд на работу на должность постоянного представителя Таджикской автономной ССР в Узбекской СССР. Так что первым министром финансов Таджикистана тоже был Шотимур. Также Ширинсо Шотимур сыграл большую роль в организации таджикоязычной и русскоязычной прессы Таджикистана. Являясь председателем Центрального исполнительного комитета Таджикской Советской Республики, Шотимур, по сути дела, был главным автором таджикского варианта Конституции. Она была принята 1 марта 1937 года. С некоторыми поправками она действовала на территории республики вплоть до 1978 года.

день принятия Конституции Шириншо Шатюмор перед депутатами и участниками сессии произнес большую речь на таджикском и русском языках. Он говорил о прошлом и настоящем страны, об истории создания таджикского государства, о современных равноправных таджикских мужчинах и женщинах, о школах, о построенных заводах и фабриках, о новых дорогах, новых городах, новых идеях, новом Таджике. Это была последняя речь Шатюмора. Но, по сути, она явилась отчетом всей краткой и содержательной биографии Шириншо Шатюмора и его соратников, которые отдали жизни ради будущего своего народа.

1937 году по сфабрикованному обвинению в участии в антисоветской националистической организации был арестован в городе Москве. 21 октября военной коллегии Верховного суда СССР Ширинчо Шотимур был приговорен к смертной казни. 27-го расстрелян. Реабилитирован военной коллегией Верховного суда СССР от 11 августа 1956 года. Награжден медалью ЦИК Таджикской ССР за борьбу против басмачества 1930 год, орденом Трудового Красного Знамени 1935. Указами президента Республики Таджикистан Эмомали Шарифовича Рахмона посмертно награжден орденом Дружбы 1999 году и званием Героя Таджикистана в 2006 году.

0: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей. Таджикистан – страна туризма. Плетение корзин позволяет развивать экономику и туризм. Ежегодно в Таджикистане с целью развития народных ремесел проводится республиканский конкурс «Ремесленник года». В рамках этого конкурса мастера имеют возможность представить результаты своего труда. На конкурсе демонстрируются национальные народные ремесла, в том числе плетение корзин, вышивка, ткачество, резьба по дереву, гончарное дело и другие традиционные виды ремесленного искусства. Они не только способствуют возрождению национальной культуры, но и создают возможности для экономического развития местных семей, а также стимулируют туризм в регионах. В связи с развитием народных ремесел представляем информацию о таком виде ремесла, как плетение корзин. Плетение корзин – одно из древнейших народных ремесел таджикского народа. В настоящее время в стране этот вид ремесла наряду с другими активно развивается и превратился в один из источников дохода для ремесленников. С одной из представительниц данного промысла мы встретились на одном из многочисленных наврузовских мероприятий. Мавлюда Асоева с искусством плетения корзин участвовала на многих выставках и мероприятиях.
1: Нари сабадуфи, нари халки таджими бушетки, нари зебурму гутамуми хастиямон ме умузим ва ба пешниходи харидорон ва хоишмандон минамем ки ин хунар бини ва ба махкул аст. Но баста аз ин хунар ман соеби чандин хунарҳо астам, аз байни ҳамин хунарҳоям ҳамин хунари сабадуфи барои ман махкул аст. Ман аз сидқи дили хунари худро пеш мебарам ва бо тамоми ҳастиам метавонам ин хунарамро ҳар рӯз, ҳар соат намудҳои навашро зиёд намоям. Боз метавонам дар тамоми чора
0: бини. Плетение корзин является одним из распространенных видов народных промыслов Таджикистана. И мы с удовольствием изготавливаем свои корзины и предлагаем многочисленным покупателям, начала свой рассказ Мавлюда. Кроме этого, я владею еще многими другими искусствами. Еще моя мама плела корзины, и она обучила всех своих детей этому промыслу, который кормит и одевает нас.
1: Дараҷаи аввал сарвари давлат ки музанҳоро бениҳоят то ҷое ки метавонад кӯмак мерасонам. Имсол гранти президенти ноил гаштам. Боз хунарманди сол аз ҳамин хунари сабадбофӣ соҳиб гаштам. Пешрави техники технологи рамбошан, лекин хунарҳои дастии қадимани ҳеҷ гоҳ ничи хеле ки мебине кулчаҳои милли, хунарҳои милли гулдузӣ мо баръакс пеш рафтаест. Ба фикрам аз техники технологи
0: ин пеш рафтаест. Мавлюда продолжает свой рассказ о промысле плетения корзин и благодарит президента за его внимание к возрождению и становлению многих видов народных промыслов и участие в судьбе женщин. В частности, отмечает Мавлюда, я стала обладателем президентского гранта и призером многочисленных выставок и конкурсов. Да, мы живем в век техники и инновации, но народные промыслы всегда будут оставаться необходимы народу, продолжает мастерица. Вышивка гульдузи, чакан, ремесло ткачества атласа и адраса приобрели сегодня новую жизнь и потребность. Что интересно, сейчас народ очень требовательный, и у нас специально заказывают изделия в смысле формы и объема, а затем забирают. Все эти заказы идут через интернет. Изготовление корзин требует особого мастерства. Обычно корзины плетут из ветвей различных деревьев, которые называют химча. В целом техника плетения во многом схожа, однако каждый мастер стремится проявить свое умение, чтобы его изделия были качественными и востребованными на рынке. Для плетения используются тонкие длинные ветви, подходящие по гибкости. Их заготавливают из тутового деревья, ивы, в том числе черные ивы, тополя, граната, айвы, алычи, тростника, камыша, ирги и других растений. И еще, раньше было много покупателей среди иностранцев. Сейчас покупают все больше свои, наши таджики. Подытожила свой рассказ мастерица. В книге «Энциклопедия культуры таджикского народа» проводится следующее описание этого ремесла. Сначала мастер оставляет ветви на несколько дней в тени или на солнце, чтобы они немного подсохли и стали более гибкими. Если ветви слишком сухие, их вымачивают в воде, чтобы при плетении они не ломались. Концы ветвей заостряют, как кончик карандаша, затем сортируют по размеру. Перед началом работы их укладывают по кругу. После этого мастер поочередно берет ветви и начинает плетение с нижней части корзины. Таким же образом, по определенному порядку формируется и верхняя часть изделия. После завершения корзину оставляют в специальном месте для просушки. Готовые изделия при необходимости можно окрасить. По мнению ремесленников, наиболее качественными считаются корзины, сплетенные из ветвей черной ивы. Некоторые мастера после плетения замачивают корзину в воде на 3-4 часа и более, затем накрывают ее тканью. Другие, наоборот, после вымачивания заворачивают корзину в плотную ткань или войлок и оставляют на 4-5 дней в подвале или прохладном темном помещении, чтобы она приняла нужную форму. В современный период мастера создают изделия в обновленном стиле, с оригинальным дизайном, декоративным оформлением и даже с элементами орнамента. Такие корзины используются не только в быту, но и как предметы интерьера. Их размещают на полках и в шкафах. Сегодня корзины плетут не только из природных материалов, но и из проволоки, стеблей пшеницы, пластика, резины и даже бумаги. Плетенные изделия широко используют в повседневной жизни. Дома для хранения книг, игрушек, продуктов питания, а также в качестве декоративных ваз. В офисах для хранения канцелярских принадлежностей, мелких предметов и украшения рабочего пространства. В наши дни корзины также применяются на свадьбах и других торжествах для подачи хлебобулочных изделий и фруктов. Кроме того, на республиканских и международных выставках мастера представляют в корзинах фрукты, овощи, зерновые культуры, что символизирует возрождение этого ремесла, мастерство ремесленников и продвижение их изделий ручной работы. Таким образом, современные корзины являются одновременно практичными и декоративными, находят применение везде, где важны эстетика и удобство. Согласно источникам, в прошлом в Центральной Азии существовали специальные лавки и ряды по изготовлению и продаже корзин, где люди могли приобрести изделия для повседневных нужд. Сегодня искусство плетения корзин продолжает развиваться среди таджикского народа. Мастера изготавливают разнообразные декоративные корзины разных размеров, а также плетут такие изделия, как блюда, тарелки, чаши, кувшины и другие предметы, предлагая их широкой публике. Добавим, что туристическая индустрия сегодня по праву считается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Об этом 17 марта в ходе 5-го международного форума «Навруз Душанбе. Ось культурных и туристических связей» сказал директор Института туризма Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана Фазлидин Кодырзода. По статистическим данным, каждый 16-й работник в мире занят в сфере туризма, что в совокупности составляет более 130 миллионов человек. Более 10% совокупного мирового валового продукта приходится именно на туристическую отрасль. В связи с этим, в последние годы туризм во всем мире все более признается важным инструментом целенаправленного регулирования экономики и повышения уровня благосостояния населения. Основной стратегической целью развития туризма в Таджикистане является формирование конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли. Превращение туризма в одну из ведущих и приоритетных сфер экономики страны, удовлетворение потребностей граждан республики и иностранных гостей в туристско-рекреационных услугах относится к числу первоочередных задач. Реализация этих задач позволит обеспечить социально-экономическое развитие государства, увеличить доходную часть государственного бюджета, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, улучшить состояние здоровья населения, а также обеспечить сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия страны, добавил Фазлидин Кодырзода. Практика туристической деятельности свидетельствует, что в зависимости от интересов путешественников туризм проявляется в различных формах и направлениях – экологический, приключенческий, религиозный, лечебно-оздоровительный, научный, деловой, спортивный, познавательный, культурный, культурно-познавательный, о котором мы сегодня немножко рассказали, в частности, о промысле плетения корзин и многих-многих других.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

А вы были на Панджамби-базаре? Одному из самых крупных и красивых рынков Центральной Азии исполняется 55 лет. Одному из самых крупных и красивых крытых рынков региона исполнилось 55 лет. Расположен он в Худжанде, называется Паншамбе, что в переводе означает «четверг». День, когда сотни лет назад тут велась бойкая торговля. Нынешнее здание рынка с арками и колоннами, построенное в 1964 году, стало достопримечательностью Сугда. Да и сам базар, можно сказать, веками не менял своего места. Настоящий восточный базар Паншамбе. Здесь шумно, тесно. Очень много людей, которые приезжают со всех уголков Таджикистана. Приводит слова историка-этнолога Мухиджинджона Файзулоева, который подчеркивает, что в этом месте купить можно практически все. Разумеется, надо торговаться. Куда ж без этого на традиционном восточном базаре. Тем более, не сделав это, можно обидеть продавца. Конечно, он уже не тот восточный базар, каким был когда-то, сотни лет назад, но все равно сходить туда интересно, если не ради покупок, то хотя бы ради колорита восточного азиатского мира. Так считают люди, побывавшие на Паншамбе базаре. Ну а что там продают? На рынке реализуется весь перечень необходимых для жизни жителей продуктов. И здесь постоянно многолюдно. Тут можно найти практически все. Фрукты, овощи, бахчевые, восточные сладости. Причем не только из Таджикистана, но и из соседних стран. Из Узбекистана, Кыргызстана, из Пакистана, Китая. Предприниматели еще завозят экзотические фрукты из Ближнего Востока и даже из Африки. Есть цветы разные, выращиваемые в основном в Таджикистане. Редко можно встречать цветы, возимые из-за границы. Правда, гвоздики привозят из Ташкента, но факт то, что основной объем товаров здесь отечественный. Можно купить обувь, одежду, различную материю. Базар привлекает покупателей своей многокрасочностью, традиционной едой, вкусными запахами и звуками. Здесь продают худжанские, самаркандские и старовшанские лепешки, которых насчитывается почти 50 видов. Продавец Наргиз Муминова рассказала о местной традиции. Покупают лепешки, как правило, для свадьбы. Если невеста сказала «да» или молодую жену привозят в дом супругу, то лепешку разламывают и дают каждому из присутствующих, чтобы все съели кусочек за счастье молодых.

Ваншамбе расположена в самом центре Худжанда, напротив мавзолея Шайха Муслихиддина. В 60-е годы прошлого века был крупнейшим восточным рынком бывшего Советского Союза. Рынок и сейчас крупнейший в регионе. На нем официально и постоянно работают более 1200 предпринимателей. Кроме этого, ежедневно здесь работает большое количество временных торговцев. Сюда за покупками приезжают не только жители Худжанда из Сагдийской области, но и из других регионов Таджикистана, а также из соседних стран. Первый этаж рынка отведен под продуктовые товары, овощи, фрукты, мясо-молочную продукцию. На втором этаже разместились промтоварные магазины. Рядом с рынком находятся автостоянки, десятки точек общественного питания, гостиницы, обслуживающие данный рынок. Многие частные дома вблизи рынка используются как склады или место проживания продавцов. Рынок с каждым годом расширяется. Сейчас возле него появились новые постройки, среди них так называемый «Афган-базар». Товар сюда в основном завозится из Афганистана. Цены на самом рынке Паншамбе могут меняться несколько раз в течение дня. Это зависит от многих факторов, в том числе от количества и качества завезенных овощей и фруктов, спроса на ту или иную продукцию, от погоды, состояния дорог на горных перевалах, соединяющих разные части республики. То есть рынок успешно выполняет роль регулятора цен на таджикскую импортную плодоовощную продукцию. Название рынка созвучно со столицей Таджикистана – Душанбе, и это не случайно. Эти имена означают дни недели – Душанбе – понедельник, Паншамбе – четверг. В прежние времена, в период Великого Шелкового Пути, в Душанбе торговали по понедельникам, а в Худжанде – по четвергам. Только теперь рынок действует круглый год в любую погоду и непогоду, каждый день без каких-либо выходных и праздников и почти круглые сутки с раннего утра и до позднего вечера. Специалисты считают уникальную архитектуру и декор нового здания рынка его главной особенности. Его строительство велось с середины 20 века и было закончено в 1964 году. Здание базара сочетает в себе элементы классицизма и сталинского ампира, а художественное оформление гармонично выполнено использованием советского восточного стиля. Над центральным входом возвышается полусферический портал, украшенный яркой росписью, а по бокам установлены скульптуры мужчин и женщин. Если же войти внутрь, можно увидеть длинный сводчатый зал со стройными рядами колонн. Построенный в свое время как колхозный рынок, рынок Паншамбе, и сейчас, являясь историко-культурным и архитектурным памятником прошлой эпохи, продолжает успешно выполнять свое главное предназначение, представляя желающим свои торговые площади. Поэтому здесь всегда многолюдно и шумно. Рынок является одним из самых посещаемых мест туристов. Многие иностранцы начинают свое знакомство с древним Худжандом именно с этого рынка. В этот рынок, красочный, всегда по-восточному колоритный, олицетворяющий плодородие земли таджикской, привозят официальные делегации. Ныне Паншамбе-базар – это изящное и величественное творение архитекторов Александра Степницкого, Станислава Волкова и Василия Коршунова, является одной из ярких и важнейших достопримечательностей административного центра Сагдийской области. А вы были на Паншамбе-базаре? Нет? Советуем посетить. Не пожалеете.

Пареварня мудо пар вешешкио ор вешлеша конки гаган эван пешевар чарчая джал ор джалвайо крекраме радио озе тоджексе сунсактехе.